Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Пульс радио 103.8 FM.
1: Почему ты такая грустная? Ведь твои глаза отражают небеса. Если в них посмотрю, потеряюсь сам, потеряюсь там. А знаешь, я готов. Я уверен, что ты не случайна.

0: 7:03. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесли законопроект, который улучшит правила закупки лекарств для государственных и муниципальных нужд. Документ предлагает разрешить поставлять препараты от любого производителя, указанного в регистрационном удостоверении, если они соответствуют всем условиям контракта. Торговое международное отпатентованное название, форма выпуска и дозировка. При этом будут учитываться ограничения и условия, которые поддерживают отечественных производителей и страны ЕАЭС. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов единиц армянской воды «Джемрук». Решение связано с выявленными нарушениями обязательных требований технического регулирования у производителя, об этом сообщили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в составе воды обнаружено превышение содержания гидрокарбонатов ионов и хлоридов и сульфатов. Это может вводить потребителей в заблуждение относительно ее лечебных свойств и потенциально негативно влиять на здоровье. Житель Мариэл выиграл 1 000 000 рублей в русском лото. Победитель регулярно покупал лотерейные билеты во время семейных походов в гипермаркет. Эта традиция стала для него счастливой. Мужчина планирует потратить полученный 1 000 000 на ремонт в своей квартире. Высокий забор лишает любопытства. Миркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкаралей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Я про сетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Мы долго этого ждали, этот день настал.
3: Вот, сначала вот так вот.
2: Дети — цветы жизни. И мы тоже ими были. Ну, кайф же! Некоторые циничные наши коллеги называют этот день день защиты от детей, но я думаю, мы не будем прибегать к такой формулировочке.
3: Еще говорят, день защиты детей от родителей. Вот тоже еще так говорят.
2: Но это плохо, это ужасно.
3: Это плохо, конечно.
2: Ужасно.
3: Вот,
2: не обижайте детей, любите детей. Чем больше вы будете их любить, тем лучшими людьми они вырастут. Вот так.
3: Ой, вообще красота, слушайте. Ну, во-первых, наступил первый день лета, да, не будем об этом забывать, наконец-то.
2: Ну, все.
3: Вот смотри, сегодня все сошлось. Понедельник, первое число, это вот для тех, кто всегда откладывал, типа, я начну с первого числа, или я начну с понедельника, сегодня такой день. Видите, все совпало.
2: И в один день.
3: И понедельник, и первое число.
2: Да.
3: Можно вообще заниматься тем, чем вы планируете заниматься.
2: Не забывайте чистить зубы, между прочим. И если что-то случилось, то обязательно обращайтесь в семейную стоматологию. Скажите А по телефону 33-91-23. Кстати, детский стоматолог там тоже имеется.
3: Это так. Оно как совпало. Ну да, действительно, детишек поздравляем. Родителей тоже поздравляем, что у вас есть дети. Вы большие молодцы. Ну, а это утреннее шоу Йопарестейка. Мы здесь будем дежурные до 11 часов.
2: Да. Руслан Идиятулин.
3: Ирина Корецкая. Вам всем доброе утро. Дай вам Бог здоровья. Вот, чтоб все у вас было хорошо.
2: А чтоб здоровья еще больше было, нужно что сделать? Ну, конечно же, зарядку. Ой. Хоть и первый день лета, 1 июня, но от своих традиций мы отходить не будем. Итак, ноги в боки, руки на ширине плеч. Голова сегодня будет смотреть... Ну...
3: Подожди, на солнце.
2: А давай, окей.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: 7+.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
6: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
7: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте «Абитуриент Волготеха».
8: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
9: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
10: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
2: Вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето. Лето жарким солнышком.
3: Ну что, сегодня 1 июня, да, напомню.
4: Сразу эскимо захотелось.
3: Да? А я просто подарок от Деда Мороза захотел.
4: Эскимо будет достаточно. Дед Мороз!
3: Вот такой призыв.
4: Подождите, Дед Мороз, привези мне эскимо.
3: Кто-нибудь, Ирине, привези
4: эскимо. Кто-нибудь, а Дед Мороз.
3: Обязательно, чтобы было Дед. Давайте так, Дед Мороз, у него что? Красный нос.
4: Бывает.
3: Поэтому, если вы немножко бухонький, привезите Ирине эскимо.
4: Нет, бухонького не надо. Так, ну что у нас сегодня?
3: Ладно, у нас же праздник сегодня тоже имеется, помимо Дня защиты детей.
4: Человечек стоит и ждет, когда мы его позовем. Итак, Игорёша, заходи. Молодец!
3: Сегодня у нас Международный день защиты детей. Это первый праздник. Но Всемирный день родителей.
4: Это вот прям, да, наш праздник. Наш
3: вот
4: нужно,
3: так
4: можно
3: вот
4: будет отметить.
3: Первый день лета. Всемирный день молока.
4: Вообще.
3: День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями.
4: Ну что не день, то прям, что не праздник, то прям праздник.
3: Да, прям как будто просто слова вот в одно предложение
4: это
3: составили и все
4: палаты.
3: Такие. День, скажите что-нибудь приятное.
4: Скажите что-нибудь
3: вы
4: приятное.
3: Вы все красивые.
4: Замечательно.
3: Вы все молодцы.
4: Да.
3: День Северного флота ВМФ РФ. Поздравляем. Угу. Военно-транспортной авиации ВКС. Угу. Тоже с праздником. Всемирный день, Всероссийский день футбола. Вот так вот произошло, что у нас только один день. Конечно.
4: Ну, какой футбол, такой и праздник.
3: Кстати, вот недавно же как раз сыграли Египет и Россия. Я, слово говоря, не смотрел, что за матч.
4: Я в детстве никогда не думала, что сборная России будет играть с каким-нибудь Египтом, там, с Нигерией.
3: С Йеменом. С Буркина-Фасо.
4: Да-да-да-да-да.
3: Просто там люди босиком бегали.
4: И то проигрывать.
3: Да. Ладно, давайте еще по приметам пробежимся для полноты картины.
4: Значит, смотрите, сегодня Иван Долгий. В начале лета все цветы и растения уже активно идут в рост, в лесах появляются первые грибы и ягоды. Предки связывали этот период с приметами, которые могли подсказать, что ожидать в дальнейшем. В первую очередь беспокоились о будущем урожае. Если дождливый день, то будет хороший урожай ржи, а если обильные росы, то обильный урожай пшеницы, а если туман, то будет много грибов.
3: Так.
4: А из чего делать нельзя сегодня? Хвастаться и делиться своими планами могут сглазить. Нельзя спорить и выяснять отношения, это к серьезному конфликту. Нельзя выносить за порог хлеб и соль. Дом покинет удача иначе. Удачи иначе. Занимать деньги или давать в долг, это значит лишиться благополучия. Вот так-то.
3: Ну все, если у вас какие-то события имеются, давайте пишите нам в мессенджер Макс 917-711-2525, либо же напишите ВКонтакте. Там тоже мы есть и тоже все читаем.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам гороскоп на всю будущую неделю, предстоящую, летнюю, кайфовую, вот это вот все. Кстати, нам обещали, что будет дождь, вчера я смотрел.
2: Да нам много чего обещали, но
1: вообще, не
2: сплошные разочарования в плане синоптиков, в плане
1: ты
2: прогнозов.
1: Прям сильно расстроилась, что дождя нет, да?
2: Да, я люблю дождь больше.
1: Не знаю, я вот люблю солнце. Ладно, давайте вам гороскопчик на всю будущую неделю. Начнем, конечно же, с Луна Водес. Астролог, теолог, гидролог Ирина Звездун-Попова.
2: С тяжелой артиллерии пошел. Энергетика лунных суток очень гармонична. Сегодня третья четверть полнолуния. Это чистый, светлый, спокойный день. Пришло время выхода из отдыха от напряженных и активных действий. Сегодня тот самый день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять, почитать свое удовольствие. Вам повезло, если работу можно отложить. Сегодняшний день благоприятен для спокойного общения с семьей, друзьями, близкими. Это период примирения, налаживания отношений, прощения обид и причиненного вреда. В целом рекомендуется соблюдать спокойствие, не нарушать никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе, ибо символ этого дня – это умеренность. Все.
1: Вот так вот. Ну, а теперь более конкретно по каждому знаку. Значит, Овны. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие.
2: Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайте сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет.
1: У близнецов безопасного решения проблем не получится. Какие-то нравы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет.
2: Нарывы. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободнее.
1: У львов неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события.
2: Девы. Это неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят.
1: У весов потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных, да, решений.
2: Скорпионы, невозможно все время расти и расширяться, так как можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы, избавления от ненужного. Возможны встряски. Итак, барабанная дробь, стрельцы.
1: У вас будут возможности для действий. Все хорошо, но не будет вдохновения. Ладно. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела.
2: Козероги, неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень даже удачными.
1: Водолеев. Да. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех, так скажем, людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов.
2: Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Маршрут обновлен.
7: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 00.
9: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 97 15 97 97 15. Город Йошкар-Ола. Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
10: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
11: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
12: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
13: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
14: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
15: Пора раздвинуть стены.
14: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
16: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
17: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
16: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
17: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, водители, смотрите, значит, временно в 8 часов сегодня ограничат стоянку по бульвару Чивайна и на улице Чернышевского на участке от Вознесенской до Архангельской Слободы. В 5 часов вечера откроют и закрывают в связи с проведением мероприятий по случаю Дня защиты детей.
2: Да, теперь давайте пробежимся по городу. Значит, у нас строители, машиностроители сейчас в режиме красных стрелок находятся. Радуемся, Карла Маркса нам открыли.
1: Ура!
2: Теперь там можно не то что ехать, там можно ехать с кайфом, потому что новый асфальт там лежит. Правда, разметки еще нету, но я думаю, доделают.
1: Знаешь что, косоглазеньких водителей, водители не берут, поэтому каждый должен видеть разметку сам.
2: А, вот так вот, да? Интуитивно понятно.
1: В автошколе так учили, да.
2: Значит, Первомайская в сторону Ленинского проспекта, там постоите немножечко в пробке, значит, по Цареградскому проспекту, после моста в сторону центра, там тоже постоите немножечко в пробочке, но она будет небольшая. Водопроводная чисто. И это радует, на самом деле.
1: Еще есть информация. До 5 часов вечера 5 июня, то есть до пятницы, по переулку Лени Голикова от дома 18 до улицы Степана Разина. Знаешь, где это? Это там, в Шерекова.
2: Да.
1: Согласно схеме организации дорожного движения транспорта при производстве работ будет закрыто движение. Перекрытие будет организовано в связи с производством работ по прокладке сетей водоотведения. В общем, ремонтируют все подряд.
2: Да. Ну и Медведева по Логинову в сторону Советской. Там тоже постоите в пробочке при выезде из города. Ну что, все едут куда-то кайфовать.
1: Если есть что сообщить, то обязательно это делайте. У нас же есть Макс 917-711-25-25.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: 15 градусов прямо сейчас показывает наша метеостанция. Будет сегодня у нас максимум 18. Небольшой дождь ожидается. Ветер до 3 метров в секунду западных направлений. Влажность чуть-чуть повышена, давление в норме.
2: Спокойное магнитное поле сегодня на тройку. Сядет солнце в 20:26, а встанет завтра в 3:05.
1: Все, встречаемся в 3:05 в мочелище.
3: 4 сантиметра – это много?
4: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64 20 40.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
5: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40 40 10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим». Твоя стихия.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
7: 7+.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ОНКК АЗ-68.
10: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
11: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
13: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесен законопроект о бесплатном обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом первого типа. Сейчас по закону такие устройства бесплатно получают дети от 2 до 17 лет и беременные женщины. Остальные категории не имеют льгот на такие системы. Законопроект предлагает на постоянной основе обеспечивать всех пациентов с диабетом первого типа датчиками из федерального бюджета. В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там подчеркнули, что экзамен следует сделать вариативным. Каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО, но главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью. При этом освобождение от аттестации можно предоставлять обладателям спортивных разрядов, участникам секций, а также победителям школьных и районных соревнований. Хедлайнером Дня молодежи в Йошкар-Оле станет рэпер Вован. Выступление Владимира Селиванова обойдется в 3 200 000 рублей. Еще столько же будет потрачено на техническое обеспечение праздника, монтаж сцены и светодиодных экранов на Патриаршей площади. Оба контракта финансируются в рамках программы «Регион для молодых», нацпроекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Молодежь Мариэл». Группа «Галибри Мавик», которая планировалась ранее, расторгнула контракт из-за занятости. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопере сетейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».

0: и...
1: Девочки-мальчики, сладкие, как арамельки, а на небольшие башмаки, это бар-бар-бар-барики.
0: Ладно, с Днем защиты детей, с Днем Всемирным Днем родителей. Поздравляем всех. Кто не понял, утреннее шоу Юпростейка здесь, да? Вдруг вы только что включились,
2: да,
0: и не поняли, что происходит. Сегодня 1 июня.
2: Доброе утро, самые родные и любимые ведущие самого родного радио. Передайте, пожалуйста, всем моим друзьям и всем, кто меня знает, огромный привет. Только позитива и поменьше негатива. Всех с летом!
0: Да,
2: написал
0: ура!
2: Алексей. Леха, тебе тоже с летом, с праздником. Смотрите, сегодня же у нас много мероприятий.
0: Я ремикс найду обязательно эту песню.
2: Мероприятие
0: потом
2: сегодня так. По случаю Дня защиты детей проводится, да, в Йошкар-Оле. Смотрите, площадь Никонова. В 2 часа там состоится праздничная программа, мастер-классы, игровые площадки будут работать. А в 3 часа дня открытие фестиваля «Марийское лето».
0: Так,
2: начинается,
0: о, да,
2: фестиваль,
0: начинается
2: у нас. Да. Дальше. Дворец перед ДДК 30-летия Победы. С 10 часов музыкальная игровая программа там будет. И потом до 12 часов тоже детский праздник с играми, песнями, танцами. Кроме того, на бульваре Чивайна, участок от Комсомольской до Советской с 9, ну, в общем, весь день с 9 часов будет работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», известное такое мероприятие. А в Парке Победы с 16:30 флешмобы, конкурсы, танцевальные номера и потом с 5 часов конкурс рисунков на асфальте.
0: Так.
2: Так, если ваши дети любят, увлекаются этим делом, то приходите. У Ледового дворца Мариэл с 12 до 15 часов фестиваль спринтерских забегов среди детей дошкольного возраста.
0: Да.
2: Вот, приводите, участвуйте. Возле Эссена интересная программа с 4 до 6, там игровые станции, топ-анимация, шоу гигантских шаров, барабан-шоу, и завершится все это пенной дискотекой прямо на улице. Ну и в Центральном парке в течение дня будут всякие мероприятия проводиться интересные с 9:30. Буквально вот совсем скоро, да. Поэтому берите детей, идите гулять, лето, празднуйте, да, развлекайтесь и будьте счастливы.
0: К слову о пенном, сегодня ничего не продается. Если что, вдруг вы планировали отметить, потому что я знаю, что у людей сегодня день рождения, у кого-то по-любому, да? Же. Вот сегодня в магазинах ничего не продается, так что сорян, ребята.
2: Давайте сделать зарядку. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня смотрит. Куда у нас голова сегодня смотрит?
0: На солнце.
2: А, ну да, точно.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
2: 15. Прямо сейчас. Будет сегодня 18 со знаком плюс. Небольшой дождь ожидается в течение дня. Завтра у нас плюс 17. Тоже небольшой дождь. В целом всю неделю плюс-минус такие же температурные значения. Однако вот уже к четвергу ожидаем, что прям жара будет 22.
3: Ставлю 5 рублей на то, что сегодня дождя не будет.
2: Посмотрим.
3: А вообще отличная погода. Ни жарко, ни холодно. Я такое обожаю. Не забудьте все равно, девочки, особенно солнцезащитными средствами пользоваться.
2: Ну и зонтик
3: возьмите. И обновлять каждые 2 часа. Да, не будет дождя.
2: И зонтик возьмите на всякий пожарный.
3: Так, смотрите, сегодня спокойное магнитное поле на тройку сядет. Солнце в 20:26. Подъем завтра в 3:05.
2: Все. Встречаемся в Чебоксарах.
3: Да ты заколебал.
4: 4 сантиметра – это много?
5: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40. Реклама на Пульс Радио.
6: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
12: Студенческая жизнь на максимум с «Волготехом». Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте «Абитуриент Волготеха».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
16: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
17: «Велосипедист, готовься!»
18: 14 июня проект «Летоактивных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
17: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
18: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Ладно, что, мы давайте... долго будем игнорировать эту новость вообще, нет?
1: Не будем игнорировать. Матч ПСЖ-Арсенал. Итак, финале...
0: Напряженнейшая игра была.
1: В финале Лиги Чемпионов в Будапеште сошлись команды, олицетворяющие диаметрально противоположные футбольные философии.
0: Да,
1: суператакующий
0: ПСЖ
1: и прагматичный Арсенал. Победу в противостоянии двух тренеров испанских осталось за наставником парижского клуба. Основное время со счетом 1-1 закончилась ничья. В итоге ПСЖ в заключении выиграл по пенальти у Арсенала 4-3.
0: Да, самое примечательное, во-первых, что за ПСЖ играет вратарь сборной России.
1: Матвей
0: Сафонов, да. Так что можно сказать, что кубок чуть-чуть и нам принадлежит. Вот, во-вторых, что было еще примечательно, что его супруга была, присутствовала на матче, ну, естественно, и сделала флаг России из пакетов. То есть ей не разрешили проносить флаг, но она сделала его из трех пакетов. Из белого, синего и красного. Собственно говоря...
1: Объегорила.
0: Да, обманула всех, и, собственно говоря. И что еще примечательно, что одна из актрис фильмов для взрослых, мы не будем говорить, кто это, пообещала голкиперу провести с ним столько ночей, сколько раз он отразит удары Арсенала.
1: Сафонову.
0: Ну, естественно, да. Сафонов отыграл 90 минут, 2 овертайма, серию пенальти, но не совершил ни одного сейва.
1: То есть, ну, не поймал. Какая хитренькая, а? Хитренькая женщина.
0: В любом случае, он сохранил верность своей команде, да, сохранил и верность жене. Вот так вот.
1: Молодец.
0: Я знаю, у меня есть товарищ, который болел за Арсенал.
1: Так.
0: Вот. Очень сильно расстроился.
1: Угу.
0: Он сказал, что он ждал этой победы 19 лет.
1: Да,
0: не
1: ладно?
0: Свершилось, и он прям сильно расстроился. Он, ну, вот, я звонил. Это, знаешь, вот клуб, когда надо было человека поддержать, просто сказать, да все хорошо.
1: Ты успокоил его?
0: Естественно. Но не только я, он в любом случае там в компании был, поэтому я думаю, что они нашли друг другу успокоение. Вот, поэтому, если что, Вань, не расстраивайся, все хорошо будет. Это не самое главное в жизни, как оказалось. Но болельщиков ПСЖ, знаю, тоже попадал на истории. Поздравляю, кто болел за ПСЖ, кто болел за Арсенал, сорян. Вот. Так что знайте, что мы с вами в любом случае, и даже если выиграл ПСЖ, можно порадоваться за Матвея Сафонова, потому что он стал обладателем Лиги Чемпионов, победителем. Кайф, кайф. А мы поздравляем с Днем защиты детей вас.
1: Ура!
0: И не забывайте, что вы тоже можете стать победителями. Победители в борьбе с кариесом.
1: Да, а это можно сделать, победить кариес в семейной стоматологии «Скажите А» на Первомайской 49. Для того, чтобы записаться к специалисту, необходимо позвонить по телефону в Йошкар-Оле 33 91 23. Лечим зубки, потому что что? Здоровый ротик, здоровый животик.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ну что вам, гороскоп на всю предстоящую будущую неделю. Начнем, конечно же, с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунянская.
2: Так, значит, смотрите, 16-й день лунного цикла, третья четверть полнолуния, энергетика суток очень гармонична, чистый, светлый, спокойный день. Пришло время отдыха от напряженных и активных действий. Сегодня тот самый благословенный день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять и почитать свое удовольствие. Вам повезло, если на работу сегодня можно не идти или отложить, в принципе, что-то. А сегодняшний день благоприятен для спокойного общения с семьей, друзьями, близкими. Это период примирения, налаживания отношений, прощения обид и причиненного вреда. В целом, рекомендую соблюдать спокойствие, не нарушать никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе, потому что символ этого дня – это умеренность.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку Овны. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможны события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие.
2: Тельцы, это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это может принести.
1: У близнецов безопасного решения проблем не получится. Какие-то нравы придется буквально вскрывать. Доверьтесь нарывы своему чутью. Оно не подведет. Что?
2: Нарывы.
1: А, нарывы. Ну, какие-то нарывы, да, ладно.
2: Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободнее.
1: У львов неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Ха-ха-ха! Возможно, неожиданные события.
2: Девы, неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят.
1: А еще успокоит, конечно же, тренировка.
2: Занятия, да.
1: Занятия в фитнес-центре Византия, не забываем об этом. Весы, ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений.
2: Ну, кстати, по поводу тренировки, это вот не пустые слова. Есть же такое понятие, например, выхаживать гнев. Да, например, да. Разозлился, ты с кем-то конфликтанул
1: и
2: пошел по улице, и тем самым, да, ты действительно снимаешь стресс. Куда-то все в ту сторону тебя что-то тянет. Вот, и поэтому тренировки, это, в принципе, тоже способствует снятию стресса. Весы, ваш потенциал будет раскрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом, это неделя подсознательных решений.
1: У скорпионов невозможно все время, что-то мы, по-моему, потерялись.
2: Все правильно.
1: Скорпионы, невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысления паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски.
2: Стрельцы, у вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела.
1: Козероги, неделя мелких неурядиц и ссор. Могут неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными.
2: Водолеи, неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте осторожны в словах, не выдавайте ничьих секретов.
1: Ну и у рыб, это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся изъяном или слишком дорого обойдутся.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
6: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
7: Ишкарова. Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
8: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»? Кирпич. Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
11: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
12: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
13: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
14: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
17: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
18: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Значит, что у нас происходит прямо сейчас на дорогах? А все хорошо, вот за исключением Ленинского проспекта на пересечении с Первомайской и при движении в сторону Самбатхея. Там постоите немножко в пробочке, будете заезжать на мост. Так что, ну, мне кажется, пешком будет быстрее добираться, да и полезнее. В общем-то, машиностроителей тоже в режиме небольшой пробочки находится. Въезд в город по Крыли, удивительно. Я сколько дней, мы читали водитель на той неделе, не было такого. А сегодня, смотрите, и вот опять въезд в город по Крыли на строителей, там постоите в пробочке.
2: Сегодня еще временно ограничена остановка и стоянка транспорта по бульвару Чивайна и улице Чернышевского на участке от Вознесенской до Архангельской Слободы. Движение, вставать там можно, будет парковаться в 17 часов уже. А связано это с проведением Дня защиты детей и открытием фестиваля «Марийское лето».
1: Ну вот и все, если стали свидетелями какой-то интересной дорожной обстановки, у нас мессенджер Макс 917-701-2525, либо 63088, телефон в студии, прямо с нами можно поговорить. Да вообще позвоните тоже, поговорите, давайте кому-нибудь что-нибудь приятненькое.
2: Ты сейчас накличешь, Виктор
3: позвонит.
2: Для
3: тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
2: Интернет вообще интересная штука, да? Оттуда узнаем, значит, информацию. Оказывается, у нас в Сербии что?
3: У нас сейчас безвизовый режим.
2: Оказывается.
3: Но, оказывается. Вообще.
2: Столько лет жили такие, не знали. Оказывается, в Сербии можно без визы ездить.
3: У меня к Сербии особое отношение. Я обожаю эту страну. Мечтаю просто там побывать. До сих пор не съездила. И вот, смотрите, они хотят отменить визовый, ввести, вернее, визовый режим. Поэтому нужно срочно ехать туда сейчас.

0: пока безвизовый действует.
1: Вот, давай, давай, у нас же познавательная передача, да? Научно-популярная, познавательная. Значит, будем учить сербский язык вместе с вами. Значит, запоминаем. Дойка.
0: Что это?
1: Грудь. Пожалуйста. Значит, бубумари. Божьи коровки. Я не знаю, как вам это пригодится, но в целом... Бубумари — это божьи коровки. Значит, жестоко пича.
0: Смотрите, в нас пальцами тычут. Пацаны на велосипедах.
1: Значит, запоминаем. Жестоко пича. Крепкие напитки.
0: Ага, жестоко. Так.
1: Заездница. Что думаешь?
0: Заездница.
1: Правильно, сообщество. Значит, кошарка. Это баскетбол, если вдруг вам надо. Матерный язык.
0: Ну, матерный язык.
1: Родной язык.
0: Не путай.
1: Не путайте, пожалуйста.
0: Слово мать.
1: Да.
0: Слушайте, а вот если вот прислушаться, то можно в этих корнях этих слов, да, можно найти смысл вообще, в принципе, образования всех наших слов, которые сейчас мы используем.
1: Предположим, приехали вы, и вам нужен человек, который будет за вас что-то перетаскивать. Вы такие: носач! Иди сюда!
0: Потому что он
1: носач. Потому что это носильщик. Не забываем об этом. Значит, попуче — это тапочки.
0: Так, ну, логично.
1: Значит,
0: конечно.
1: Писта — это взлетная полоса. Понос — это гордость. Позоришь ты — это, как вы думаете, что?
0: Позорь.
1: Правильно, театр. Не угадали. Интересный. Пук. Пук. Запоминайте. Пуковник — это полковник. Потому что пук — это полк, не помню.
0: Пуковник.
1: Значит, рвач — это борец. Среча — это счастье. Значит, так. Сукня.
0: Я не знаю вообще.
1: Юбка. Трешня — это что? Черешня.
0: Я тогда буду прогуливаться по улицам Белграда. Буду, наверное, очень-очень ничего не понимать, что хотят.
1: Чурка. Индейка. Это на сербском.
0: А, ну, конечно,
1: как...
0: разумеется, логично.
1: И ягодицы. Как думаешь, что это?
0: Ягодицы.
1: Скулы, щеки, подушечки пальцев. Вот оно как. Вот он, интересный сербский язык.
0: Ну вот, смотрите, культурно-познавательная минутка.
1: Конечно, все, приходите.
0: Все запомнили. Теперь вы знаете сербский язык.
1: Теперь вы чуть-чуть знаете сербский, можете спокойно на нем выражаться, если вдруг поедете в Сербию. Все, мы вас до следующего часа оставляем. Кайфуйте, наслаждайтесь, балдейте, что вы там делаете еще.
2: Реклама. На Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Мебель — украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
6: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Парапапарам, парапапарам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
11: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
3: Твоя стихия. Велосипедист, готовься!
11: 14 июня проект «Летоактивных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
3: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
11: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
12: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
13: Прохорова 45В.
12: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
14: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е. Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесли законопроект, который улучшит правила закупки лекарств для государственных и муниципальных нужд. Документ предлагает разрешить поставлять препараты от любого производителя, указанного в регистрационном удостоверении, если они соответствуют всем условиям контракта: торговое, международное, отпатентованное название, форма выпуска и дозировка. При этом будут учитываться ограничения и условия, которые поддерживают отечественных производителей и страны ЕАЭС. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов единиц армянской воды «Джемрук». Решение связано с выявленными нарушениями обязательных требований технического регулирования у производителя, об этом сообщили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в составе воды обнаружено превышение содержания гидрокарбонатов ионов и хлоридов и сульфатов. Это может вводить потребителей в заблуждение относительно ее лечебных свойств и потенциально негативно влиять на здоровье. Житель Мариэл выиграл 1 000 000 рублей в русском лото. Победитель регулярно покупал лотерейные билеты во время семейных походов в гипермаркет. Эта традиция стала для него счастливой. Мужчина планирует потратить полученный 1 000 000 на ремонт в своей квартире. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопересетейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33 91 23. ООО «Надежда».

0: Напомню, вместе с Супер-Стейком мы отмечаем День защиты детей. Поэтому сегодня песни такие все добрые, детские. Вот. Завтра уже вернемся нормальными, адекватными людьми. А сегодня давайте побудем еще немножко в детстве.
1: В Госдуме, кстати, предложили сделать 1 июня выходным.
0: Классно.
1: Да, День защиты детей, говорят, это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, кино, просто побыть вместе.
0: Да.
1: Да, предполагаются изменения в Трудовой кодекс, но такой шаг, по мнению депутатов, скорее всего, встретит сопротивление работодателей.
0: Конечно, они скажут, а что такое? Особенно тех, у кого нет детей.
1: А работать кто будет?
0: Работодатели, они такие, в смысле? День защиты детей.
1: Каких еще
0: детей? У меня нет детей. Все работать, вы рабы.
1: Ну, на самом деле, я за. Вот даже сегодня у нас с самого утра и до самого вечера в Йошкар-Оле проводится огромное количество мероприятий, да?
0: Вот уже куда-нибудь хочется сходить, но получается, что если ты на работе, ты не сходишь никуда.
1: И
0: ребенок, тем более сейчас начались, значит, у детей каникулы. Потом в садике тоже каникулы. Все.
1: Куда деваться-то?
0: Куда идти?
1: Да вы вообще тогда можете на все лето уйти, на ваши выходные вот эти вот. Все лето можете свои День защиты детей отмечать.
0: Да
1: вот
0: не так. Надо все лето, нам одного дня достаточно будет. Тем более у нас следующая неделя вообще короткая. 4 дня всего рабочих у нас будет там.
1: Ура!
0: Вот. Так что давайте это потрудимся неделю. Хотя вот сегодня, ну вот какой труд, ну честно. Но сегодня такой праздник.
1: Давайте кайфовать. Сегодня даже, кстати, астрологи нам говорят, что можно немножечко пофилонить.
0: Да, конечно, пофилоньте сегодня. Не надо, не старайтесь, не трудитесь, не потейте. Все, зачем вам это надо? Ну, все прекратите. Лучше ребеночку позвонить, сказать что-нибудь приятное ему, там, пожелать, может быть, что-то доброго, хорошего. Или с ним куда-нибудь пройтись.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Жара, 16 градусов на улице. Будет сегодня у нас 18. Да, дождь обещается небольшой. Да непонятно не во сколько. Ну ладно, подождем. Подождем.
2: Я все-таки оставляю свои 5 рублей и настаиваю на том, что дождя сегодня не будет.
1: Хорошо. Значит, ночью плюс 10, завтра также плюс 17, вот. Ну, тоже прохладненько достаточно. Ветер до 4 метров в секунду западных направлений.
2: Спокойное магнитное поле сегодня на тройку. Солнце сядет в 20:26, завтра встанет в 3:05.
1: Встречаемся в Куяре.
3: 4 сантиметра – это много?
4: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Готовы к приключениям? Театр «Шкитана» представляет музыкальный спектакль для всей семьи в некотором царстве. Вас ждут любимые герои, новые приключения и волшебные мелодии, которые запомнятся надолго. Баба-Яга и Кощей окажутся совсем не страшными, а Василиса Прекрасная научит главному – красота внутри. Приходите всей семьей за сказочным настроением. 4 июня, 10:30, театр «Шкитана». Билеты в кассе и на сайте театра. Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан Театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 6+.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
11: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
12: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
13: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: ёпар!
1: Не можешь сказать ёпара сетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта.
1: С Днем защиты детей.
2: А ты, кстати, знаешь, что у этого праздника есть даже свой флаг? Это полотно зеленого цвета. На нем вокруг символа, обозначающего планету, расположились 5 разноцветных схематических человечков. Красный, синий, черный, белый и желтый.
1: О, здорово. А еще какие есть традиции?
2: Традиции, вообще отмечать. Праздник призван привлечь внимание к правам ребенка, выразить солидарность с детьми, которые оказались в сложных жизненных условиях, побудить взрослых к активным действиям, проводят благотворительные акции, организуют мероприятия для детей из детдомов, неблагополучных семей, запускают кампании по защите детства. Ну а со своими детьми, разумеется, проводят как можно больше времени. Кстати, у нас тут сообщение поступило, Алексей написал. Интересно, какие традиции есть у наших слушателей в День защиты детей? Лично у меня с сыном в этот день поход в любое кафе. И по погоде в поход в парк на аттракционы. Хотя ему уже 15 лет, поход в кафе никто не отменял. Наши дети, говорит Алексей, слушатель, это не только продолжение фамилии, но и индикатор наших действий и поступков как в семье, так и в обществе. Вот так.
1: А где-то ведь даже есть выражение, надо воспитывать не ребенка, а себя. Себя, да, обязательно. Вот типа тогда, как бы на живом примере, они будут подражать и станут, возможно, такими, как вы хотели. Ну или такими, как вы, вот непонятно тоже. Но не забываем о том, что ежедневно можно ходить в семейную стоматологию. Скажите «А».
2: Да, там детский стоматолог также работает. Это не везде, кстати,
1: и, естественно, находится на Первомайск 49. Телефон на шкале 3391-23. Не забываем, ребяточки, эту информацию важную, да? Ну и присылайте ваше сообщение, либо звоните в нам в студию 63088. Расскажите, чем вы планируете заниматься сегодня с детьми. Может быть, куда-то пойдете. А может быть, у вас какие-то свои традиции есть. Мы все прочитаем, нам интересно, возможно, даже что-то возьмем себе на заметку.
2: Перемем.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Давайте вам.
2: Дети идут, нам машут руками.
1: Да, молодцы. С праздником,
2: с праздником вас, детишечки.
1: Дети. Ладно, давайте гороскоп вам прочитаем. На сегодняшний день начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунова.
2: Значит, сегодня 16-й лунный день, третья четверть, полнолуние. Энергетика суток очень гармонична. Это чистый, светлый, спокойный день. Пришло время отдыха от напряженных и активных действий. Сегодня благоприятное время для спокойного общения с семьей, друзьями, близкими. В этот период примирение важно и налаживание отношений, прощение обид и причиненного вреда. В общем, в целом сегодня соблюдайте спокойствие, ребяточки.
1: Ну, а теперь более конкретно по каждому знаку. Вам на всю будущую неделю напомню. Овны, неделя важных разговоров и размышлений, возможны события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие.
2: Тельцы, это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет.
1: У близнецам безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьте своему чутью. Оно не подведет.
2: Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободнее.
1: У львов неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможны неожиданные события.
2: Девы, неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят.
1: У весов потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. Следуйте за внутренним голосом. Неделя подсознательных решений.
2: Стрельцы, у вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Я скорпионов пропустила.
1: Да.
2: Самыми удачными для вас, стрельцы, окажутся тихие незаметные дела.
1: У скорпионов невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Эта неделя осмысленная пауза и избавление от ненужного, возможно, встряски.
2: Козероги, неделя мелких неурядиц и ссор, могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень даже удачными.
1: У водолеев неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов.
2: Рыбы, это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Ну а для того, чтобы изъянов никаких не было,
2: нужно ходить в фитнес-центр Византия заниматься.
1: Конечно.
3: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле — фитнес-центр Византия. Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр Византия. Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Велосипедист, готовься.
6: 14 июня проект «Лето активных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
4: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
6: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
7: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
9: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430.
10: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
11: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Interplay White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
10: Пара-па-парам, пара-па-парам.
12: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
14: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм языком танца. Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
18: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Так что, неплохо. Познакомьтесь, три кота.
4: Три кота.
5: Ой, все, три сегодня кота. Мультики буду пересматривать, значит.
4: Три хвоста.
5: Потому что ребенок дома.
3: Это ж просто красота.
5: Вот приеду, скорее всего, будут какие-то мультики, и я буду опять на них залипать.
6: Ну, классно.
5: Вообще суперски.
6: Отличное времяпровождение.
5: Так.
6: Значит, смотрите. Ну, тут просто какой-то детский сад и тихий ужас, я вот так могу это назвать. В Аргентине попытка установить мировой рекорд обернулась скандалом. Голодные зрители разграбили гигантский сэндвич длиной 750 метров до того, как его успели зарегистрировать официальные лица. Организатором выступил местный ресторан. Гигантское блюдо готовили, использовав 1,5 килограмма говядины и более 1000 лепешек. Это хватило бы на 7000 порций. Но из-за сильных задержек приготовление затянулось, и к 4 часам дня в толпе из 30 тысяч человек начало нарастать недовольство. Нетерпеливые посетители снесли ограждение и бросились к столам, утаскивая еду прямо из зоны разделки. Ну, где разделывали ее. Из-за массового разграбления официальное подтверждение рекордов от книги рекордов Гиннесса не получено.
5: Вот видите, что могут сделать голодные люди.
6: Какой кошмар вообще.
5: А вы не будьте голодными. Завтракайте, обедайте и ужинайте. Тем более сегодня, и для того, чтобы вообще удобно можно было есть, надо, чтобы зубы были здоровые. Да? А это все можно в семейной стоматологии, скажите, а? На Первомайск 49-30-91-23. Туда и приходим, зубки крайне. Лечим, потом приходим и едим спокойненько все, что хотим. Вот и все.
4: Мил-мил.
3: Неплохо.
7: Реклама. На Пульс Радио.
8: На Пульс Радио.
9: Детский лагерь активного отдыха «Солдат Удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
7: 7+.
10: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
11: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26-го года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
12: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
13: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов-интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансы. Финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
0: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
7: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
16: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим».
7: Твоя стихия.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Госдуму внесен законопроект о бесплатном обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом первого типа. Сейчас по закону такие устройства бесплатно получают дети от 2 до 17 лет и беременные женщины. Остальные категории не имеют льгот на такие системы. Законопроект предлагает на постоянной основе обеспечивать всех пациентов с диабетом первого типа датчиками из федерального бюджета. В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там подчеркнули, что экзамен следует сделать вариативным. Каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО, но главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью. При этом освобождение от аттестации можно предоставлять обладателям спортивных разрядов, участникам секций, а также победителям школьных и районных соревнований. Хедлайнером Дня молодежи в Йошкар-Оле станет рэпер Вован. Выступление Владимира Селиванова обойдется в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Еще столько же будет потрачено на техническое обеспечение праздника, монтаж сцены и светодиодных экранов на Патриаршей площади. Оба контракта финансируются в рамках программы «Регион для молодых», нацпроекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Молодежь Мариэл». Группа «Галибри Мавик», которая планировалась ранее, расторгнула контракт из-за занятости. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Слушай, а вот девочкам вот сегодня надо дарить цветы? Вот именно детям, девочкам.
1: Я думаю, что детям можно и без цветов обходиться. Детям да? Что нужно? Мороженое.
0: Мармеладочки.
1: А цветы может? Нужны мамам.
0: Да? Думаешь, так надо? Да. Типа, поздравляю с праздником, значит, и детей. Но, с другой стороны, с Всемирным днем родителей. Не забываем и об этом тоже, между прочим.
1: Да, сегодня наш праздник.
2: Абр! Абр! Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
1: Разумеется, ну как же без
0: как
1: нее?
0: Как без этой песни? Ну естественно. Давай, начнем подпевать.
1: Как-то вот мы как-то избежали этого синего трактора, хотя да. Это как раз на тот момент было очень-очень актуально. В общем, мне повезло.
3: Поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет.
0: Класс, слушайте, ну что, у нас новости в одну строчку. Мы называем эту рубрику так. А, нет, мы ее вообще называем «Не осуждаем». Вот так вот. В общем-то, что предложили? В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем. Это, видимо, даже для тех, у кого детей нет, тоже не будут ходить на работу, получается. Потому что 1 сентября линеечки и все остальное. Вот это
1: а
0: вот,
1: нет, а давайте заездят. Сделаем выходным тех, у кого дети есть.
0: А у, тех, кого, а у тех, у кого нет, пусть, значит, делают детей.
1: Конечно.
0: Да?
1: Слушай,
0: опять же.
1: Нам надо в депутаты идти, я считаю.
0: Столько уже законов-то придумывали. Ладно, не осуждаем, идея классная. Значит, второе, что еще произошло. Значит, на Кинопоиске, некто сайт, теперь в первый месяц после премьеры фильма нельзя писать рецензии. Сделано это все, скорее всего, для кассовых сборов. Ну, типа, знаешь, как люди пришли на фильм, потом написали там отзыв, другие зашли, почитали, все, фильм провалился в прокате, уже туда не идут. А тут первый месяц никто писать ничего не будет, 4 недели, и все, и все будут ходить фильмы смотреть сами.
1: Ну, вот у меня как раз открыт Кинопоиск. Он всегда у меня открыт.
0: Так.
1: Сейчас посмотрим, какой у нас, давай, новые фильмы, да, какие-нибудь,
0: да.
1: Посмотрим.
0: Ты пока смотри. В общем-то, недалеко от фильмов. Хоррор «Обсессия» выстрелил в прокате в США. В чем суть? Это хоррор. В общем-то, снят он всего по меркам Голливуда самый маленький бюджет. Это 750 тысяч долларов. Однако в прокате он собрал уже 62 миллиона долларов. Представляешь, за 1 миллион снять, 62 сверху получить. Неплохо? Неплохо. Сейчас Сарик Андреасян где-то прям бесится.
1: Плачет.
0: Вот, плачет и бесится с этого, да. В общем-то, что еще? Давайте в одну строчку новость. А у меня вот пропала она куда-то. А, все.
1: Да у нас прекрасная композиция. Вот, смотрите, фильм «Майкл». А, он в кино идет.
0: Да.
1: В кино. Не могу найти с комментариями что-то.
0: А, и вот еще самая смешная новость, которая меня порадовала, повеселила. Это, значит, в Ленобласти вор, можно сказать, растяпа. Почему? Потому что на месте преступления он оставил, внимание, что? Паспорт.
1: Молодец, умника.
0: Если, может, он понтануться хотел. Если что, это я вас скрыл, пожалуйста. И рядом реклама. Замки покупайте у меня. Там, знаешь, точно не. В общем, в полицию обратился владелец дома. У него украли компьютерную технику, роутер и аудиооборудование на сумму 90 тысяч рублей. Неплохо так. На месте преступления правоохранители нашли царь улику, сумку с паспортом и телефоном возможного преступника.
1: Это самые везучие полицейские.
0: А неподалеку в лесу обнаружили похищенные вещи. Правда, они были повреждены. Вот он просто взял их, испортил и оставил. Но не осуждаем.
1: В смысле,
0: хотя нет,
1: не осуждаю? Я это осуждаю абсолютно.
0: Это плохо, это плохо, да. Но я говорю, рубрика просто
1: тебя
0: не осуждаем.
1: Тебя посадят, а ты не воруй.
0: Вот, нельзя так делать. Да и, в принципе, все. Там что-то опять... Дмитрий Дебров пришел в ярость после слухов о романе с Екатериной Гусевой. Это вот оттуда же Дебров вообще в последнее время.
1: Я вообще не хочу ничего слышать о Деброве. Он мне вызывает какие-то... Короче, не очень приятный рефлекс.
0: Да. В общем-то, и сборная России потратила внушительную сумму, около 40 миллионов рублей, на структуры Яны Рудковской и Ангелов Плющенко. Что-то непонятно. Ладно. В общем, и еще самая, конечно же, важная новость, это зубки не забываем лечить, семейной стоматологии, скажите, на Первомайской 49, по телефону 33 91 23.

0: А кто там поет песенку?
1: Кто это? Собака? Собака?
2: Да нет, конечно.
1: Подожди, кто это?
0: Давай, угадываем вместе. Кто это?
1: Ну-ка.
3: Точно, это тигр.
0: Тигр. Все, хватит.
4: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
0: 18 градусов. Прямо сейчас будет сегодня 18, и небольшой дождь ожидается, так что, наверное, зонтик будет все-таки не лишним. А к ночи.
1: Да, так тоже можно.
0: Ночевой, значит, будет плюс 10 градусов на улице.
1: Ты по-сербски начал разговаривать?
0: Нет, еще не по-сербски.
1: Что такое нос? Носильщик.
0: Носач. Носильщик. Ты что, не запомнила сербский язык? Все, нельзя тебе в Сербии.
1: А что такое дойка?
0: Грудь. Видишь, я все запомнил уже. Значит, ветер до 4 метров в секунду западных направлений.
1: Подожди, надо еще какое-то слово вспомнить из нашего сегодняшнего ликбеза, так сказать. Так, смотрите, спокойное магнитное
0: Позоришь,
1: что это?
0: Театр.
1: Ага, да. Спокойное магнитное поле на тройку. Солнце сядет 20:26, завтра рассвет в 3:05.
0: Ну вот еще. Похулиться.
1: Это что?
0: Снежинка.
1: Ну ладно.
0: Панталоны.
1: Ну, панталоны это...
0: Брюки. Учить сербский. Нюшка.
1: Певица такая.
0: Нет, мордочка.
1: Нюшка.
0: Но я тут не буду читать. Тут подумаю, что я матерюсь прям. Не надо.
1: Да.
0: Оглядала.
1: Глаза.
0: Зеркало.
1: А-а-а.
0: Ой, видишь, разобралась уже в сербском. Еще
1: немножечко
0: чуть-чуть.
1: Так смысл тогда надо искать.
0: Сейчас к концу эфира ты чисто на сербском будет разговаривать. Как будет, да, по-сербски?
1: Да. Нет.
0: Да. По-болгарски нет, это да. Ну, в общем, ладно, разберемся. Что, куда мы лезем вообще?
5: 4 сантиметра – это много?
6: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40.
7: Реклама на Пульс Радио.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
9: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте Абитуриент Волготеха.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
13: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
12: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
14: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А». На Первомайской 49. Телефон Вишкарале 33 91 23.

0: Мы же, помнишь, спрашивали о том, чем планируют заниматься. Угу. Вот. Кто-то сегодня будет играть в твистер.
1: Ага, знаю такую.
0: Знаешь такую игру?
1: Да, конечно, играла.
0: Вообще классно, мне нравится.
1: Ну, это такая, знаешь.
0: У кого-то сегодня активный спорт, ну, типа там бадминтон. Я никогда его неправильно не произносил.
1: Бадминтон. Вот обожаю бадминтон. Все детство проиграл. На роликах вот каталась и пойдет. В бадминтон играла.
0: И вообще в целом, вот я на улицу выходил, очень много сегодня родителей с детьми.
1: Ну,
0: как будто бы реально все выходные взяли.
1: Ну, надо было тоже бы, да?
0: А зачем? Мы же сейчас в 11 закончим и все. И поедем по своим детям.
1: Кто 11 закончит? А кто-то новости до 7 вечера, до 8 вечера читает.
0: Ну ты не читай, ты сейчас прочитай быстренько, чтобы до 7 все. Не читать. Все сразу. И все, и езжай домой, наслаждайся атмосферой с детьми. Кто-то сегодня рисовать собирается. Вот нам писали, лепка из пластилина глины. Прикольно. Кстати, интересная идея. Домашний театр, ну типа кинотеатр. Будут смотреть мультики.
1: Ну, это-то ты,
0: класс.
1: Да?
0: Класс. Я, естественно, я буду смотреть мультики. Кто-то вот в парк пойдет. Класс. В парк на аттракционы. Мне нравится.
1: И идея. На аттракционы, кстати, там такая обширная сегодня программа. Не только в парке, мы напоминаем, но да. И на площади Никонова, на бульваре поэтому... Чивайна. Сегодня еще открытие фестиваля «Марийское лето». Поэтому развлекайтесь.
0: Пока есть такая возможность. И если у вас вдруг нет детей, ну, поверьте,
1: сделайте
0: есть...
1: их сегодня.
0: Нормально, я хотел сказать, что чтобы ребенок внутри вас порадовался, а ты уже сразу конкретно делайте детей.
1: У нас позиция государства какая?
0: Делать детей.
1: Да.
0: Все.
1: И как можно больше.
0: Приказ, понял. Вот,
1: вот вам льготная ипотека, вот вам всякие надбавки. Вот
0: для
1: вам
0: создания семьи детей.
1: Другие льготы, выплаты, особенно многодетным семьям. Поэтому, да, делайте детей.
0: Шутки. Отлично. Кстати, 1 июня, это кто? Скорпион? Нет, не Скорпион. Кто там потом родится?
1: Близнецы сейчас.
0: Реклама. Ты не поняла меня.
2: На Пульс Радио. На Пульс Радио. Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция. Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные. Пора раздвинуть стены. Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле 42 28 28. Мы

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
3: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: живи.
1: Абр! Абр!
2: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Напомню, День защиты детей сегодня празднуется у нас. Мы поэтому весь эфир сегодня посвящаем именно этому. Ну, по крайней мере, музыкальную часть своих выходов. А все остальное уже все, что предоставляет нам интернет. Значит, Ирин, я нашел способ, как заработать денег.
1: Шо?
0: И он легальный.
1: Так.
0: Значит, что происходит? Россияне стали брать отпуск ради заработка на шишечном буме. Звучит так, да? Шишечный бум. Значит, они едут в тайгу собирать кедровые шишки. Так. Мешок шишек на пунктах приема стоит в среднем 2-3 тысячи рублей. Ага. Мешок собрал. Ага. Некоторые ставят у себя на дачах станки для отделения орехов от шелухи, поскольку очищенный кедр стоит уже 10-20 тысяч рублей за мешок. А? В зависимости от веса и сорта. Затем орехи идут на производство масла, сладости, варенья и таежных деликатесов, которые продаются с огромной наценкой.
1: А есть регионы, где шишки собирать нельзя.
0: Да?
1: Да.
0: Ну вот видишь, куда-то все едут, где-то.
1: А вот у нас почему шишек много,
0: а людей нету, кто собирать.
1: А орешков, да? Там нету.
0: А вот это. Вот кедр странный предмет, да?
1: Он вроде бы есть, вроде а шишек бы, на нем нет.
0: Вроде бы есть, да, а шишек в нем нет.
1: Это называется.
0: Вроде шишки есть, но на самом деле их,
1: да,
0: нет.
1: Да, это мероприятие, вот то, что ты сейчас описал, так, называется шишечный туризм.
0: Шишечный туризм?
1: Чего так смеешься?
0: Шишечный туризм. Запомним.
1: Я хотел добавить для женщин
0: за
1: 40.
0: Для женщин за 40. Шишечный туризм, ладно. В общем, если не думаете, как заработать, пожалуйста. Вот, едем в тайгу собирать шишки.
1: Подождите, у нас в лесах есть такие шишки кедровые-то? Кедр у нас вообще растет? Нет ведь? Вот я в детстве на Сахалине собирала, там действительно были. Но мы их ели сразу, никто никуда их не
0: давал. Надо в политехе спросить, у них там факультет леса есть, говорят, какой-то.
1: А, кстати, да, как
0: вариант. Вот надо у них спросить, есть у нас кедр и шишки у нас. Сейчас кому-нибудь позвоним.
1: Шишечный туризм.

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкарале 33 91 23.

0: Ладно, все, мы уже давайте будем финалить. Тоже все поедут к своим детям, чтобы тоже с ними немножечко отпраздновать сегодня, да? Планы вы поделились, спасибо большое вам.
1: Тортик будешь покупать?
0: Да.
1: Я тоже.
0: Но это вечером, сейчас неинтересно будет днем его покупать. Надо будет на вечер его купить. В общем-то, в любом случае, вас поздравляем еще раз с Днем защиты детей, с Всемирным днем родителей. Так что вы большие молодцы. Нас осталось только что высказать мысленно подумать.
1: Китайскую мудрость
0: сказать. Мысленно подумать это и все. Неудача – это приправа, придающая вкус успеху. Трумэн Капоте. Капоте. Ладно.
1: Мне кажется, мы сами-то не очень-то взрослые.
0: Да, вообще.
1: Родители, но не очень взрослые.
0: Не очень взрослые родители.
1: Да, да, да.
0: Нормально. Да ладно, все мы дети, на самом деле. Вот. Давайте, все, до завтра уже тогда. С 7 до 11 также будет по московскому времени. Здесь это была Йопарстейка, была здесь Ирина Корецкая.
1: И Руслан Идитурин.
0: Все, обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
1: Пока-пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» в Советском районном доме культуры. Сказка для всей семьи «Каша из топора». История о том, как смекалка и доброе сердце побеждают жадность. Приходите всей семьей за мудростью, смехом и отличным настроением. 4 июня, 10:00. Советский районный дом культуры. Билеты в кассе и на сайте театра. Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан Театр». Скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи. Стоматологи-терапевты. Стоматолог-ортопед. Ортодонт. Детский стоматолог. Хирург-стоматолог. Пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Гишкар-Але 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Вы ждали, мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Ешь-Короле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Ешь-Короле 63-50-00.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешь-Корола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Говорят, любовь – это безумие. В аромате «Розовое безумие». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: 10 и 11 июня 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
2: Готовы к приключениям? Театр «Шкитана» представляет музыкальный спектакль для всей семьи в некотором царстве. Вас ждут любимые герои, новые приключения и волшебные мелодии, которые запомнятся надолго. Баба-Яга и Кощей окажутся совсем не страшными, а Василиса Прекрасная научит главному – красота внутри. Приходите всей семьей за сказочным настроением. 5 июня, 10.00, Театр «Шкитана». Билеты в кассе и на сайте театра. Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр». Скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте. 6+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений. И бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
5: На все времена. На 103.8 FM.

0: Полдень.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. С сегодняшнего дня на госуслугах доступна новая ежегодная выплата для работающих семей с двумя и более детьми. Оформить ее могут граждане России, постоянно проживающие в стране, работающие и являющиеся налоговыми резидентами, не имеющие задолженности по алиментам. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, которые обучаются очно, а доход не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на человека. Подать заявление можно до 30 сентября. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Средства перечисляются на банковский счет. Выплата рассчитывается индивидуально и доступно за 2025 год. В России стартовал основной период ЕГЭ для выпускников 11 классов. В первый день школьники сдают историю, литературу и химию. 4 июня – русский язык, 8 июня – математику, 11 числа – обществознание и физику, 15 – биологию, географию, письменную часть иностранного языка, 18 и 19 июня – информатику и устную часть иностранного языка. Резервные дни для сдачи всех предметов запланированы на период с 22 по 25 июня. Пересдача одного предмета возможна 8 и 9 июля. В Йошкар-Оле стартует 5-й сезон фестиваля «Марийское лето». Открытие намечено 1 июня на площади имени Никонова. Гостей ждут ярмарка, спортивные мероприятия, интерактивное шоу-программа и развлечения для всей семьи. Проект, инициированный главой республики, помогает горожанам провести лето ярко и с пользой. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Дневной патруль с клиникой красоты Бьюник. Трехчасовой антистресс на Пульс Радио.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Друзья, всем здравствуйте. У микрофона Юрий Богданов. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. В ближайшие несколько часов я буду с вами. 1 июня, День защиты детей. Всех наших маленьких радиослушателей мы с удовольствием поздравляем с этим праздником. И сегодня есть еще один повод. Это открытие филиала клиники красоты Бьюник на Воинов-Интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33-00-76. Первый летний день. Наверняка у многих школьников уже начались летние каникулы. И я представляю, сколько здоровья и нервов потратили их родители за этот учебный год. Так вот, в клинике Бьюник на Воинов-Интернационалистов 26 эксклюзивная методика японского долголетия Яшидо. Час расслабления с пользой для здоровья, крепкий сон, избавление от тревожности, очищение организма и потеря лишних калорий в одной методике. Так что, друзья, добро пожаловать!
3: Это «Пульс радио».

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: Коротко о погоде в Марийской столице вам расскажу. По информации из открытых источников, сегодня в течение дня в Йошкар-Оле до плюс 18 градусов, пасмурно, ожидается небольшой дождь, к вечеру столбики термометра опустятся до плюс 14 градусов выше нуля. Ночью до плюс 10, завтра утром потеплеет до плюс 14, также небольшой дождь, ну и в течение завтрашнего дня ожидается до плюс 16 градусов.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L! Больше, вместительнее, надежнее! Долгожданный кроссовер года! Дорожный просвет около 20 сантиметров! Багажник до 1500 литров! Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей! Каджайский проезд 49А, 64-20-40! Сроки и подробности в отделе продаж!
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
7: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
8: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
9: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: «Велосипедист, готовься!»
14: 14 июня проект «Летоактивных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
15: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
14: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
17: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио.
13: Дневной патруль с клиникой красоты «Биюник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Биюник» на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Биюник». Запись в Шкрале 33-00-76.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Очень нравится мне искать разные интересные факты, и вот такой вот попался. Оказывается, длинные ногти считались признаком аристократического происхождения. Изначально отращивать ногти стало модным в Китае. Таким образом, девушки из благородных семейств подчеркивали, насколько далеки они от любых домашних обязанностей. Считалось, что чем длиннее ногти, тем реже их обладательница что-то делала руками. Некоторым удавалось отрастить ноготочки длиной даже в несколько метров. Кстати, друзья, в клинике Бионик на манекене маникюр и педикюр высокого качества и к опытным мастерам вы можете записаться по двум адресам. Пушкина 7, телефон в Йошкар-Оле 330077 и Воинов интернационалистов 26, телефон в Йошкар-Оле 330076.
1: Дневной патруль с клиникой красоты Бионик на Воинов интернационалистов 26, телефон в Йошкар-Оле 330076. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хорошая музыка. Хорошее радио. Пульс.

0: Дневной патруль с клиникой красоты Бьюник на воинов-интернационалистов 26. Телефон в Шкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вот такая новость появилась от легенды, от Джейсона Стейтема. Он рассказал журналистам, что сейчас его уже мало что заставляет по-настоящему нервничать. По словам актера, после многих лет в кино и боевых сценах остается не паника, а скорее рабочее волнение, желание сделать все хорошо и стать лучше, чем в прошлый раз. В общем, секрет простой – не накручивать себя, а просто выходить и делать. Мотивация эта звучит примерно так: если нервничаешь, не нервничай. Берите это на вооружение, а еще по-настоящему расслабиться вы можете в Бьюник на воинов-интернационалистов 26. Массаж лица в удобном кресле, премиальная космецевтика, эксклюзивные методики. Побалуйте себя в Бьюник. Думаю, Джейсон бы одобрил.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
8: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте «Абитуриент Волготеха».
11: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
13: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
14: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
15: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
16: Все залито водой.
17: Разбухла мебель.
16: Забудь этот страшный сон. Дизайн-мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн-мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
18: Дом начинается с забора. А забор со сталь-снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь-снаб. Металлобаза сталь. Сна
19: Прохорова 45В.
18: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты Be Unique. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: О дорожной обстановке в городе расскажу вам. Небольшой затор имеется на перекрестке улиц Первомайская и Ленинский проспект в сторону Ленинского проспекта. Также строители и машиностроители затор, как всегда. Ивана Крыли и Баумана немного затруднено движение. В целом же город для движения в данный момент свободен. Улицу Карла Маркса уже открыли после ремонта, так что всем желаю счастливого пути, кто за рулем, а мы к вам скоро вернемся.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Реклама на Пульс Радио.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
6: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ultra. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре «На Луне». 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар «На Луне». Ленинский проспект, 11Е.
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Амур, амур, залітайте буряла на мурмурах. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Дневной патруль.
1: С нами клиника красоты Бьюник, где ваши нервы в норме, а душа в покое. Телефон в Шкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В первый летний день немного поговорим про школу. Привычное нам слово «школа» берет начало от древнегреческого, которое изначально означало «досуг» или «отдых». Вот такой интересный факт, оказывается. А во многих странах проходит флешмоб «День без рюкзака». Ученики приходят в школу без портфелей, принося учебные принадлежности в кастрюлях, микроволновках или даже в тележках из супермаркетов. А самый долгий урок в мире, официально зафиксированный, длился 54 часа. Такую невероятную лекцию по биологии провел профессор в Австралии для своих студентов. А, кстати, в Бьюник на Пушкина 7 все лето специальная цена на чистку лица для школьников и студентов. Запись по телефону в Йешкар-Оле 33 00 77 или на сайте bionic.ru.

0: реклама на Пульс Радио. Велосипедист готовся.
1: 14 июня проект «Лето активных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
2: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
1: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
9: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: красный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Здесь могла быть ваша реклама. Лето на Пульс Радио.

0: А вот еще один интересный исторический факт. Екатерина Медичи запрещала брюнеткам появляться при дворе. Одним из ключевых условий для приглашения на королевский бал или устройства на работу при дворе было наличие натуральных светлых вьющихся волос. И, кстати, считается, что технология осветления волос с помощью различных химических растворов возникла именно тогда. А, кстати, в Бионик на Пушкина 7 весь июнь ампульный уход от итальянского бренда Наше Орган в подарок к однотонному окрашиванию волос. Запись по телефону в Йошкар-Оле 330077 или на сайте bionic.ru.
1: Дневной патруль с клиникой красоты Бионик. Трехчасовой антистресс на Пульс Радио. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Звонить 707-767.
1: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Interplay White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мысли шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою.

0: Попалась мне тут на глаза статья про методики массажа. Я прочитал и, если честно, немножко удивился. Ну, смотрите сами. Оказывается, существует массаж огнем, ножами, улитками, змеями, рыбками, шариками для гольфа, камнями, палочками, ракушками, перьями, кактусами и даже ногами слона. Такие оригинальные методики действительно существуют и могут оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему. Кстати, часовой массаж благотворно влияет на организм, так же как 7-8 часовой сон. А в честь открытия филиала Бионик на Воинов-Интернационалистов 26 абонементы на ручной массаж с дополнительной выгодой 10%. Записаться можно по телефону в Йошкар-Оле 330077 или самостоятельно через онлайн-запись на сайте bionic12.ru.
1: Дневной патруль с клиникой красоты Бионик на Воинов-Интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33 00 76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: я.
1: Рабочий день в самом разгаре. Нервы шалят. Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты Биюник. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с Биюник на воинов-интернационалистов 26. Ваш

0: Дневной патруль.
1: С нами клиника красоты Бьюник, где ваши нервы в норме, а душа в покое. Телефон вы шкрали 33 00.

0: 76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прям попадаются мне сегодня какие-то исторические факты, и вот еще один. Сенат Франкфурта на Майне в свое время издал указ, согласно которому мужчина мог расторгнуть брак с супругой, если выяснилось, что при помощи макияжа она выглядела красивее, чем оказывалась на самом деле. Ну, потому что до свадьбы вероятность увидеть невесту не при параде стремилась к нулю, и вот такой вот факт получается у нас. Обманщицу судили, внимание, за колдовство, а мужчина получал свободу незамедлительно. Хорошо, что времена изменились, и сейчас заниматься своей красотой не только не возбраняется, но даже и очень приветствуется. И, например, можно прийти в Бионик на Пушкина 7, там новиночка, эксклюзивная методика монополярного РФ-лифтинга Волньюмер, омоложение круглый год без боли и реабилитации. Запись по телефону в Йешкар-Оле 330077 или на сайте bionik12.ru.
2: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио. Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йешкар-Оле 770909.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте Абитуриент Волготеха.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Дневной патруль с клиникой красоты Бьюник на Воинов-интернационалистов 26. Телефон в Шкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А оказывается, что человек может прожить без еды около 3 недель, но без сна не более 11 дней. Недостаток сна приводит к серьезным нарушениям в работе организма, и поэтому старайтесь спать 7-8 часов в сутки и соблюдайте режим дня. А в Бионик на Воинов-интернационалистов 26 – это по-настоящему место расслабления и эстетического удовольствия. Массаж лица в удобном кресле, премиальная космецевтика, эксклюзивные методики. Побалуйте себя в Бионик. Телефон для записи в Йошкар-Оле 33 00 76 или на сайте bionic12.ru.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
2: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91 23 55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: А оказывается, что вчера свой день рождения отмечал главный ковбой Дикого Запада. Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года. 5 Оскаров, 5 золотых глобусов, а остальное, собственно, вы сами все видели на киноэкранах. Настоящий долгожитель, 96 лет, а в бивник на воинов-интернационалистов 26 вас ждет эксклюзивная методика японского долголетия Яши-дом. Час расслабления с пользой для здоровья, крепкий сон, избавление от тревожности, очищение организма и потеря лишних калорий в одной методике. Телефон для записи в Йошкар-Оле 330076 или на сайте bionic12.ru.
1: Дневной патруль. С нами клиника красоты Бионик, где ваши нервы в норме, а душа в покое. Телефон в Йошкар-Оле 33 00 76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дневной патруль с клиникой красоты Бьюник. Трехчасовой антистресс на Пульс Радио.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Довольно пасмурно и дождливо за окном нашей студии. Хочется как-то немного взбодриться, может даже выпить кофе. Кстати, употребление кофе на пустой желудок, особенно в сочетании с недосыпом или хроническим стрессом, ведет к повышению уровня кортизола, главного гормона стресса. Это же может произойти, если пить напиток в больших дозах. Об этом рассказала доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова. У некоторых пациентов такой утренний ритуал может усиливать тревожность, а уровень кортизола значительно снижают регулярные сеансы массажа, помогая организму переключиться в состояние покоя. Так что, друзья, добро пожаловать на массаж в Бьюник, на воинов-интернационалистов 26. Это отличный подарок себе для оздоровления и расслабления. Телефон в Йошкар-Оле 330076, а еще можно записаться на сайте bjunik12.ru.
3: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 20.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
8: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки 8-987-719-60-35.
9: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации. Стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
12: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
13: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты Биюник. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с Биюник на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты Биюник. Запись в Шкрале 33-00-76.
1: Это пуль.

0: теплой летней погоды. Она обязательно придет. До встречи на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
2: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте Абитуриент Волготеха.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио». Сделай громче.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё.

сможем больше мечтать. Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих. Больше никаких прощей. Будто звезды падаем ввысь, позади остальных.

0: реклама на Пульс Радио.
1: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
2: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле. 63-50-00.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты «Би-Юник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Би-Юник» на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Би-Юник». Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Готовы к приключениям? Театр «Шкитана» представляет музыкальный спектакль для всей семьи в некотором царстве. Вас ждут любимые герои, новые приключения и волшебные мелодии, которые запомнятся надолго. Баба-Яга и Кощей окажутся совсем не страшными, а Василиса Прекрасная научит главному – красота внутри. Приходите всей семьей за сказочным настроением. 4 июня, 10:30, театр «Шкитана». Билеты в кассе и на сайте театра. Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан Театр». Скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 6+.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
6: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего 2 вечера. 4 и 9 июня. 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. С сегодняшнего дня на госуслугах доступна новая ежегодная выплата для работающих семей с двумя и более детьми. Оформить ее могут граждане России, постоянно проживающие в стране, работающие и являющиеся налоговыми резидентами, не имеющие задолженности по алиментам. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, которые обучаются очно, а доход не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на человека. Подать заявление можно до 30 сентября, решение принимается в течение 10 рабочих дней. Средства перечисляются на банковский счет, а выплата рассчитывается индивидуально и доступно за 2025 год. В России стартовал основной период ЕГЭ для выпускников 11 классов. В первый день школьники сдают историю, литературу и химию. 4 июня – русский язык, 8 июня – математику, 11 числа – обществознание и физику, 15 – биологию, географию и письменную часть иностранного языка, 18 и 19 июня – информатику и устную часть иностранного языка. Резервные дни для сдачи всех предметов запланированы на период с 22 по 25 июня. Пересдача одного предмета возможна 8 и 9 июня. В Йошкар-Оле стартует 5-й сезон фестиваля «Марийское лето». Открытие намечено 1 июня на площади имени Никонова. Гостей ждут ярмарка, спортивные мероприятия, интерактивное шоу-программа и развлечения для всей семьи. Проект, инициированный главой республики, помогает горожанам провести лето ярко и с пользой. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Очень полезный час на Пульс Радио.
1: У нас полезный час на Пульсе. Прямо сейчас в гостях находится ректор, доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Волготеха Алексей Аркадьевич Роженцов. Сегодня мы обсуждаем такую тему, грубо говоря, наболевшую для всех выпускников 11 классов, выпускников школ, которая звучит примерно так. Что же нужно знать каждому абитуриенту и родителю при поступлении в Волготех? Вот скоро совсем стартует приемная кампания. Хочется у вас узнать, Алексей Аркадьевич, что такое вообще Волготех, чтобы абитуриенты понимали, знали, куда они вообще пойдут?
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие ребята, дорогие родители, все, кто сейчас слушает Пульс Радио. Да, действительно, наш университет – это очень крупный такой центр образовательный и научный. Если мы немножко обратимся к истории, то наш университет ведет свою родословную от Казанского федерального ныне университета, потому что в 1918 году в Казанском федеральном университете был создан лесной факультет. И в 1932 году этот лесной факультет был переселен в город Йошкар-Олу и стал Поволжским лесотехническим институтом. Очень большую роль в развитии и сыграла то, что происходило в годы Великой Отечественной войны, конечно, потому что на базе нашего вуза работал Государственный оптический институт, когда во главе с Сергеем Ивановичем Вавиловым. Это во многом, наверное, тоже предопределило и судьбу нашего вуза дальнейшую, и даже судьбу нашего города, потому что были эвакуированы предприятия, которые вот в сотрудничестве с этим институтом выпускали свою оборонную продукцию. Это известный нам нынче Марийский машиностроительный завод, завод полупроводниковых приборов. Да, и в то же время и коллектив самого университета принимал большое участие в том, чтобы обеспечить свой вклад в победу. Мы помним работы Аверькиева по получению шелка, да, при прививанию шелкопряда на дубах, на березах. Это создание газогенераторных установок. То есть очень-очень много было в те годы сделано тоже для победы. Потом в 50-е, 60-е годы у нас в республике бурно развивался и агропромышленный комплекс, и строительство, и промышленность. Поэтому, конечно, в те годы в политехе, в те годы еще Поволжский лесотехнический институт, да, создавались новые кафедры, новые факультеты, и вот вуз действительно стал политехническим, и в 1968 году Поволжский лесотехнический институт был преобразован в Марийский политехнический институт. И вот конец 60-х, начало 70-х годов, оно ознаменовалось созданием там радиотехнического факультета, бурно развивались школы IT, то, что потом создало условия для того, чтобы в нашей республике вот этот вот IT-кластер такой серьезный, крупный появился. Да. Именно в те годы наш вуз стал центром по созданию систем автоматизированного проектирования во всем Советском Союзе. Вот. В 90-е годы, ну, в соответствии с теми тенденциями, которые тогда были в высшем образовании, в ВУЗе появились направления, связанные с гуманитарными науками, с социальными технологиями. Поэтому тогда наш ВУЗ стал уже и
1: универсальным университетом,
2: да. Был переименован Марийский государственный университет, ну, технический университет.
1: Мы, да, видим прям большой такой разброс профессий, которые можно вообще получить на любой, грубо говоря, вкус и цвет. Да. Выбирайте, пожалуйста, кто какой там направленности хочет. Какая вообще специализация, она, ну, грубо говоря, лидирует по спросу?
2: Ну, смотрите, мы все-таки в первую очередь позиционируем себя именно как Поволжский технологический, угу, государственный технологический университет, то есть технические направления подготовки, IT, радиоэлектроника, механика, строительство. Это то, что, наверное, все-таки мы можем считать в приоритете для нас, потому что именно благодаря вот реальному сектору экономики все-таки существуют и основные направления. Но, конечно, раз мы технологический университет, здесь рядом и социальные технологии, и технологии управления, и все, что вот с этим связано. Поэтому, конечно, для нас в первую очередь важным является все-таки профиль технологический, но мы профессионально работаем по всем направлениям. Вот смотрите, наш вуз на самом деле он очень и очень большой. А когда вы едете, допустим, по Кокшайскому тракту, то первые примерно 30 километров – это наш учебно-опытный лесхоз. То есть вы, выезжая из города, не выезжаете из политеха, потому что лесное направление – это действительно, как для нас основополагающее, тоже крайне важно. И здесь у нас есть и учебно-опытный лесхоз, и ботанический сад, институт – просто прекрасное, фантастическое место. Да. Мы все это стараемся сохранять и развивать, и привлекать вот к этому наших абитуриентов.
1: Мы в первую очередь, получается, воспитываем работников конкретно для нашего региона. А вот если не секрет, какой процент студентов, которые выпускаются из вашего университета, остаются работать здесь? Ну вот, грубо говоря, где родился, там и пригодился.
2: Да, остаются работать в регионе 68% наших выпускников. Это абсолютно официальная статистика, которую дает нам Минтруд по данным, получаемым там от налоговой инспекции. Да. Поэтому, и что интересно, в общем-то, заработная плата выпускников в нашем регионе, и когда они уезжают за пределы нашего региона, она различается не так уж разительно. Вот по нашему региону, опять же, по абсолютно официальным данным, средняя зарплата выпускника политеха, Волготеха, это 94 тысячи рублей. За пределами республики, когда они уезжают в среднем, это, там, по-моему, в районе 108 тысяч рублей. И, может быть, да, действительно имеет смысл подумать, а стоит ли уезжать из региона, потому что больше денег может потом уйти на аренду жилья или на покупку более дорогого там в разы жилья в других регионах, чем
1: да,
2: вот у нас.
1: Об этом,
2: поэтому,
1: кстати, стоит думать еще до того, как выпустился и уже куда-то лыжи навострил, уезжать и строить свою жизнь в другом регионе, потому что наш регион вроде делает все для людей, которые тут живут. И это надо ценить, это надо оберегать. Во всяком случае, если таких прекрасных специалистов воспитывают Волготех. Если родители выбирают вместе со своими детьми какую-то специальность, у них явно возникает вопрос, куда пойдет мой ребенок работать после того, как выпустится? Так вот, куда они уходят?
2: Значит, смотрите, я здесь, может быть, немножко издалека начну. Сейчас много говорится о реформе высшего образования, и говорится, что один из компонентов этой реформы – это практикоориентированность. Значит, практикоориентированность, она состоит из нескольких компонентов. Во-первых, образовательная программа, она должна разрабатываться совместно с работодателями будущими. Во-вторых, сами работодатели должны участвовать потом в реализации этой программы. В-третьих, преподаватели должны иметь тесную связь с работодателями. Ну и уже в-четвертых, студенты должны, опять же,

0: творческий, там, научный и так далее, и так далее. Теперь конкретно. Значит, у нас, можно даже на примерах сказать, у нас уже дважды университет был победителем в конкурсе грантов на разработку программы, реализацию программ в области искусственного интеллекта. Естественно, это невозможно без плотного участия нашего IT-сообщества. Допустим, компания Travelline в данном случае является нашим генеральным партнером и отчасти спонсором в реализации этого проекта. Поэтому все, что сейчас, чему мы учим в области IT-технологий, оно, естественно, согласовано вот с нашими работодателями.
1: Ну, грубо говоря, если попасть в такую престижную компанию, шансов больше у выпускника Волготеха.
0: Конечно, потому что уже здесь, собственно, самой технологии реализации вот этих проектов в области искусственного интеллекта предусмотрены стажировки на предприятиях соответствующих практики. Уже вот этим летом несколько десятков наших первокурсников вот пойдут по этим IT-компаниям, промышленным предприятиям, которые тоже участвуют в реализации этого проекта. Здесь нельзя не упомянуть, конечно, наш замечательный Марийский машиностроительный завод, который тоже здесь является нашим партнером, и с которым, на котором у нас, кстати, созданы базовые кафедры. И это был наш партнер в реализации проекта «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса». Здесь, естественно, тоже реализуются и практики, и стажировки. Поэтому вот, когда говорят, что что-то новое будет вот в этой новой модели образования инженерного, я думаю, у нас уж вроде бы как бы все и реализовано. Единственное, там, немножко поменять название, может быть, специальности, и там опять вернуть ту фундаментальность, которая,
1: все новое,
0: к сожалению,
1: это хорошо,
0: да,
1: забытое, старое, но тем не менее мы уже можем, грубо говоря, гордиться тем, что имеем, и в любом случае при выборе университета стоит об этом задумываться, потому что такие громкие, так сказать, организации звучат, стоит все-таки рассматривать.
0: Можно назвать, может быть, ну, правда, уже за пределами республики получается, но уже примерно с 2006-2007 года мы очень плотно взаимодействуем с предприятиями Росатома. В федеральном ядерном центре города Сарова наши выпускники уже успешно трудоустраиваются. Примерно уже около 200 человек наша такая марийская диаспора в городе Сарове составляет. Вот. Мы, конечно, когда впервые направляли туда наших выпускников, мы очень переживали, потому что им там предстояло, ну, там, соперничать, работать рядом с выпускниками тех вузов, которые у нас в стране принято называть ведущими. Но они там прекрасно прижились, прекрасно показали себя. Добрая молва по России пошла. И в последние годы, когда у нас проводятся ярмарки вакансий, к нам приезжают порядка десятка предприятий Росатома, которые пытаются наших выпускников привлечь к себе. Это там и в Снежинске, и в Подольске, и с атомных электростанций приезжают тоже для того, чтобы наших ребят вот привлечь, потому что они действительно себя очень хорошо показывают именно как ответственные инженеры, ответственные специалисты, ответственные просто граждане нашей страны.
1: Ну, я думаю, что у вас, как, грубо говоря, у человека, который воспитывает эту молодежь, которая потом работает в престижных компаниях не только в нашей республике, но и по всей России, можно сказать, я думаю, что вас берет гордость за них.
0: Да, конечно, когда вот мы видим их успехи, вот, и на наших предприятиях, да, и за пределами республики. Конечно, лучшая награда для любого педагога, преподавателя – это успехи его выпускников.
1: Я думаю, что всем абитуриентам сейчас стоит мотать на ус все, что мы говорим, задумываться и параллельно делать себе пометки в блокнотик, что нужно уже выбирать свое будущее. А будущее выбирать где? В Волготехе. Соответственно, если возникают какие-то вопросы, обязательно пишите под нашей видеотрансляцией в группе ВК «Пульс Радио Йошкар-Ола». Обязательно ответим на ваши вопросы. Ну, а сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Марийского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
4: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8900.

0: 02-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-056-890.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
3: Велосипедист, готовься!
4: 14 июня проект «Лето активных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
3: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
4: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания Travel Line.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: свободная, как ветер в поле, так думают, наверное, выпускники 11 классов, но это не так. Совсем скоро начнется приемная кампания.
1: Водитель представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45 28 88.
0: Да, о приемной кампании мы продолжим говорить через буквально пару минут, но сейчас я расскажу о том, что же у нас происходит на дорогах. Загружен участок улицы Строителей от кольца на Крылова до пересечения с улицей Машиностроителей. Также стоит обратить внимание на пересечение Ивана Крыли Строителей, Ивана Крыли Баумана. Кроме того, может быть загруженность на пересечении Царьградского и Воскресенского проспекта. Поэтому будьте внимательнее и, конечно же, следите за дорогой. Дополнительную информацию нам всегда можно написать в мессенджер Макс по номеру 8 917 711 25 25.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38 20 06. Пульс радио желает вам доброго пути. Ну, очень полезный час на Пульс радио.
0: Напоминаю, что доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Волготеха Алексей Аркадьевич Рыженцов у нас находится сейчас в студии Пульс Радио, и мы обсуждаем важный вопрос, который касается в первую очередь абитуриентов, их родителей, куда идти ребенку после завершения обучения в школе. Так вот, мы уже обсудили такие вопросы, как где же будут работать студенты, выпускники, как можно найти хорошую работу после университета. Сейчас поговорим о том, что в первую очередь касается, как только-только вот ты пришел, подаешь документы, и первый вопрос возникает, это как обстоят дела с общежитиями, куда будет заселяться иногородний студент?
3: Ну, в Волготехе имеется 8 комфортабельных общежитий. Все первокурсники и даже более того, все обучающиеся на подневной форме обучения, они у нас обеспечиваются общежитиями, заселяются туда буквально вот в конце августа, начале сентября, поэтому как бы с проживанием проблем у нас нет. Немножко там сложнее для заочников, но тоже мы по мере возможности эти задачи тоже пытаемся решать. Поэтому в этом плане все нормально. Более того, в этом году, я надеюсь, ВУЗ у нас войдет в ту программу, о которой, может быть, многие слышали, ремонт и благоустройство места общежития в России. Очень надеюсь, что мы получим все-таки финансирование на ремонт того корпуса, который в народе называют «Бастилией».
0: Но все мы знаем, что студенчество – это такое золотое время для каждого человека. Мы все, мне кажется, вспоминаем это время с какой-то такой тоской, ностальгией. И кажется, что это вот самое лучшее, что может быть вообще в жизни. Потому что ты только выпускаешься из школы, ты много нового узнаешь, знакомишься. Таким же образом возникает следующий вопрос – а какие активности предусмотрены для студентов, ну, не только в рамках обучения, естественно, а помимо, ну, то есть, чтобы в разных направлениях себя испробовать, чтобы знакомиться, общаться, быть объединенным с остальными студентами каким-то общим делом?
3: Конечно, у нас очень много направлений работы в этом плане. Ну, в первую очередь, наверное, я бы отметил наш студенческий клуб под руководством Михаила Леонид Васильевича, который славен своими студвёснами, осенними, да, осенними цыпленками. Они ставят прекрасные постановки, которыми мы все наслаждаемся. Жюри всегда отмечает очень высокий уровень. Я даже, вот, бывая в других вузах, всегда вижу, что уровень наших студентов в плане вот этой вот самодеятельности,
0: КВН... Хочу полностью с вами согласиться. Да, знакома он... с Леонидом Васильевичем. Действительно, колоссальная работа им проделывается. Я просто в восхищении, как может человек столько всего успевать и при этом, ну, со студентами общаться, грубо говоря, идти в ногу со временем, чтобы быть с ними на одной волне.
3: Да, я считаю, что многие переживают, что это приводит к тому, что студенты начинают хуже учиться и так далее, да, но тем не менее, лучше пусть человек будет в ВУЗе, да, потому что в ВУЗе
0: чем
3: стены учат,
0: там.
3: Да, где-то там, или в подъездах, торговых центрах, непонятно, чем занимается, здесь все равно он развивается. Но это вот одно важное для нас направление. Другое, это все-таки есть возможность заниматься и наукой. То есть на кафедрах есть гранты, есть определенные научные школы, есть возможность даже здесь и, что называется, удовлетворять свое любопытство за государственный счет, да, потому что есть специальные гранты и для студентов. Наши студенты всегда активно участвовали в программе «Умник», например, здесь мы, опять же, одни из лучших в России, более 300 студентов получили этот грант вот с тех пор, как эта программа была запущена. Сейчас очень большое внимание уделяется студенческому предпринимательству и возможности реализации стартапов. Есть такая тоже специальная программа «Студенческий стартап», где студент может получить 1 миллион рублей на внедрение в жизнь своего проекта. И 17 студентов нашего вуза тоже вот буквально за последние 2-3 года они стали обладателями таких грантов. Есть возможность заниматься и разными прикладными видами спорта, допустим, пожарно-спасательным видом спорта. Наверное, многие слышали про наш отряд имени Андрея Сорокина. Там студенты выезжают на реальные там, объекты, да, на природные объекты, где они укрепляют свои, вот эти вот все развивают, укрепляют свои навыки. То есть очень-очень много вот таких активностей.
0: Ну, то есть любой студент найдет себе что-то по душе и в любом случае будет постоянно развиваться и постоянно узнавать что-то новое, что немаловажно. Так что родителям тоже советую прислушаться к этому, потому что ваш ребенок точно не пропадет с таким университетом, это 100%. Еще вопрос, который, мне кажется, больше всего волнует все-таки студентов, когда только-только вот пришел учиться. На какую вообще финансовую поддержку они могут рассчитывать? На какие-то стипендии или, может быть, какие-то подработки?
3: Ну, смотрите, на первом курсе номинальный размер стипендии сразу после поступления в ВУЗ составляет, по нашим планам, 2600 рублей. Дальше, после первой сессии, уже в зависимости от ее результатов, если вы сдали на четверки-пятерки и менее половины, да, от общего числа оценок, то там 4 с небольшим тысячи. И если у вас все оценки отличные, это 5500. Вот то, что мы планируем. Но это только начало, что называется. Есть социальные стипендии. То есть если социальными службами студент признан нуждающимся, то это минимум 3600 у нас сейчас будет, да. Максимум, если студент учится хорошо, это 7600. Плюс есть материальная помощь, связанная с разными жизненными ситуациями. Угу. Допустим, если родится ребенок, 35 тысяч рублей студент может получить. Вот. Плюс к этому существуют еще и стипендии правительства, президента для тех, кто проявляет особую такую активность, заслуги. Это повышенные государственные академические стипендии. Опять же,
0: это за параллельную творческую деятельность.
3: Да, то есть там и за творческую деятельность, за научную деятельность, за активности различные, волонтерскую деятельность. То есть там тоже, по-моему, до 11 тысяч рублей максимум можно дополнительно получить.
0: Ну и система мотивации хорошая, я считаю.
3: Неплохая сумма. Плюс, опять же, как я уже сказал, можно участвовать в научных исследованиях на кафедрах, либо проходить, опять же, вот оплачиваемые стажировки, о чем мы в начале программы говорили. Это все тоже может быть очень хорошим подспорьем. Ну и там на старших курсах уже большинство студентов, они, как правило, трудоустроены, и их уровень заработной платы весьма и весьма достойный.
0: Ну, то есть, грубо говоря, студенты и учатся, и получают какую-то, ну, грубо говоря, заработную плату.
3: В том числе,
0: и параллельно ведь внутри вуза можно как-то работать.
3: Да, такая возможность есть. Допустим, летом во время приемной кампании студенты могут подработать техническими секретарями. И, возможно, с кем-то из них наши слушатели этим летом смогут увидеться, повстречаться, получить от них помощь и консультации. В нашем ботаническом саду летом тоже есть возможность трудоустроиться на вот эти вот работы, связанные, ну, там, с землей, да, что называется. Угу. Но, тем не менее, с уходом за растениями, но, тем не менее, тоже такая...
0: Ну, и получить, допустим, опыт не только, да, из, от преподавателей, которые как раз отдают все свои навыки, умения и говорят о том, что они знают, но еще и параллельно получить опыт от студентов, которые вот-вот несколько лет обучаясь, могут уже что-то тоже передать. Это тоже, да, огромный, конечно, плюс, потому что студенты и общаются, и знакомятся, и параллельно узнают много нового и интересного. Ну и хотелось бы спросить, что бы вы посоветовали выпускникам школ и их родителям вот прямо сейчас до подачи документов, когда осталось совсем немного времени, какое вот ваше напутственное слово, как справляться с волнением и сделать правильный выбор, на какой факультет идти?
3: Я только хотел сказать, что первый совет — не волноваться, стараться на кого-то это волнение переложить, да, но я всегда себя очень просто успокаивал, да, это... очень-очень давно сдавал экзамены выпускные в школе, что, ну, все сдают, и я тоже, наверное, ведь сдам, не самый там глупый, ну, наверное, конечно, среди всех. Да. Вот, поэтому, конечно, все сдадут. Как я уже говорил, у нас очень много бюджетных мест, все смогут, желающие, поступить, в том числе и в наш университет. Да. Что хотелось, в принципе, посоветовать? Не бояться никогда общаться с приемной комиссией университета. Есть телефоны приемной комиссии, есть телефоны горячей линии, на которые вы всегда можете позвонить, и в самом доброжелательном виде вы сможете получить ответы на ваши вопросы. Обязательно нужно, конечно, во время приемной кампании быть на связи, потому что если вы видите, что приемная комиссия до вас пытается дозвониться, то точно не про погоду поговорить, а, наверное, что-то посоветовать.
0: И что-то важное, да, сообщить.
3: Да. Потом еще что важно сейчас, в целом правила приема уже не должны по-крупному меняться, но могут выходить дополнительные какие-то нормативные акты, которые... в силу которых мы должны все-таки будем вносить какие-то изменения в правила приема, поэтому за этим тоже нужно следить очень внимательно, чтобы все понимать. Обязательно нужно очень внимательно ознакомиться с графиком приемной кампании. То есть вот с 20 июня начинается прием документов, и дальше есть там ряд важных дат, за которыми нужно обязательно следить.
0: А где можно найти эти важные даты? На сайте?
3: У нас, да, на сайте есть раздел «Абитуриенту», там приемная кампания 2026 года, там все вот это вот представлено, вся эта информация. Что еще я хотел, на что еще хотел обратить внимание, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что очень-очень активны мошенники, да, угу. Поэтому тоже будьте внимательны, мы никогда не просим, как уже принято везде говорят, никогда не просим никакие коды нам сообщить, однозначно никаких денежных переводов, кроме того, что предусмотрено там договором, допустим, о платном обучении. То есть, поэтому будьте очень внимательны. Если вы сомневаетесь там во входящих звонках, то лучше все-таки, как я уже сказал, перезвоните в приемную комиссию, там, либо декану, допустим, факультета, который курирует то или иное направление, декану, директору. Но вот будьте очень внимательны тоже и осторожны все-таки вот в этот период.
0: Огромное вам спасибо за такой содержательный диалог. Я уже, правда, честно, сама задумалась, не стоит ли мне пойти обучаться в Волготех. Вероятнее всего, стоит. Вероятнее всего, я являюсь вашим потенциальным абитуриентом. Сейчас почитаю, подумаю, какие документы нужно собрать, созвонюсь с приемной комиссией и обязательно все-таки к вам приду. Спасибо большое. С нами сегодня в гостях студии Пульс Радио на 103.8 FM был доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Волготеха Алексей Аркадьевич Роженцов. Поэтому, если вы случайно пропустили эфир, ничего страшного, мы о вас позаботились. Вы можете перейти к нам в официальную группу во ВКонтакте, посмотреть наш видео.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
1: Интересно?
2: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
1: Количество предложений ограничено.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Очень полезный час на Пульс Радио.
1: Еще один немаловажный вопрос, который мы хотели бы обсудить в рамках вопроса поступления в Волготех. Сейчас нам расскажет Алексей Аркадьевич Роженцов о важных направлениях.
2: Да, 1 сентября не наступило, а мы уже опять с вами, тем не менее. Вот, да. Когда я говорил о студенческих активностях, есть еще один вид такой активности. Это возможность обучения в военном учебном центре, который мы открыли в 2023 году. Там состоялся у нас первый набор. Там идет обучение по 3 военно-учетным специальностям, связанным с беспилотными летательными аппаратами. Это тема, которая, наверное, на ближайшие десятилетия будет весьма и весьма актуальна, и не только в военном деле, но и в гражданском, в гражданских приложениях. Но, тем не менее, есть возможность обучиться и запускать реальные аппараты беспилотные, есть возможность научиться их обслуживать, ремонтировать.

0: ремонтировать, обслуживать и ремонтировать прицельно-навигационное оборудование, вооружение и так далее, и так далее. Надеюсь, что очень скоро у нас появится настоящий самолет на стоянке у нашего 5-го корпуса, где тоже можно будет получать все необходимые навыки. По итогам обучения студенты направляются на специальные военные сборы, воинские части, где принимают присягу, сдают итоговые аттестации, и после этого им присваивается звание либо солдат, либо сержанта, в зависимости от того, на каких направлениях они учились. И после этого они уже не обязаны проходить срочную службу. Это вот эти вот 2 года обучения плюс вот итоговый сбор, они зачитываются как срочная воинская служба за один, которую другие проходят в течение 1 года.
1: Угу. Но еще, насколько знаю, у вас еще какой-то лицей есть.
0: Да, вот смотрите, тут тоже очень интересная история. Уже много лет на нашей базе существовал и работал, и продолжает работать, и будет, надеюсь, продолжать работать лицей Мегатех. Но в прошлом году мы решили, что спрос превышает то предложение, которое есть в лицее Мегатех, и мы решили открыть собственный лицей, лицей Волготеха. В прошлом году мы набирали традиционно по информационно-технологическому направлению, но в этом году мы решили добавить еще и направление, связанное с биотехнологиями, с химическими технологиями, потому что многие химбиоклассы, которые существуют у нас в городе, в разных школах, они больше ориентированы на последующее медицинское образование. Да? А мы хотим именно с класса инженерный химико-биологический набрать в этом году для того, чтобы удовлетворить спрос и в этом направлении.
1: Ну, замечательно. Мне кажется, очень обширные специальности есть именно в Волготехе. Поэтому всем абитуриентам советую задуматься, почитать на сайте, позвонить в приемную комиссию и обязательно все это обсудить. А тревожным родителям, то же самое я могу посоветовать, я думаю.
0: Да, совершенно верно.
1: Все, огромное спасибо вам за такой обширный диалог о том, что даже я сейчас очень много узнала. Я уже стесняюсь сказать о том, что наши слушатели многое узнали, много информации было, поэтому напоминаю, смотрите наш видеоэфир в нашей официальной группе во ВКонтакте «Пульс радио Йошкар-Ола».
2: Реклама на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38-15-38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
9: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Ну, что касается погоды за окном, сейчас температура воздуха в пределах 18 градусов со знаком плюс. Вечером ожидается, что будет всего лишь 14, а также выше нуля, при этом облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха будет показывать 10 градусов со знаком плюс, завтра утром 14, а днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов. При этом завтра в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ну а ты оставайся на 103.8 FM. С тобой в студии Резеда Нурмухаметова.
2: Забыли о доступных авто? Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
11: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
12: Кирпич.
11: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
13: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
14: Прохорова, 45В.
13: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
15: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
13: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
16: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
17: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий, быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
18: Йошкар-Ола. Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
2: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Яхта. Парус. В этом мире только мы одни. Лето на пульсе.

0: Ну, благодаря таким трекам, перепетам, можно, во всяком случае, отвечать старшему поколению на вопрос или фразу, а вот в наше время другая музыка была, можно включать вот такой трек и говорить, а вот в наше время та же самая, что была у вас когда-то, просто в другом варианте. И я думаю, что такой фразой можно просто переиграть.
1: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
0: Ну да, нам всегда, мне кажется, хочется чуть-чуть подальше взглянуть в свое будущее, чтобы узнать побыстрее, что же там будет. Так вот, про ближайшее будущее обычно рассказывают нам звезды, например, что будет завтра. Овны, вы будете активно пытаться общаться с едой, ну и говорить сами с собой, мириться с ней. А одинокие, кстати, поймут, что любовь всей жизни снова не ответила. Ну и во всяком случае, возможно, придется соблюдать какую-то диету, которую, вероятнее всего, вам, кстати, поставил ваш фитнес-тренер. Ну, во всяком случае, если у вас его нет, то вы можете им обзавестись теперь в, так сказать, фитнес-центре «Византия». Можно заниматься спортом. Ну, что значит теперь? Всегда можно было, просто теперь вы можете позвонить по номеру 558318 и записаться, и начать активно тренироваться, скажем так. Также, тельцы, вы хотите стабильности и десерта, ревнуете даже к доставщику. Одинокие влюбляются в того, кто умеет комфортно молчать. Ну, молчать — это, кстати, не всегда хорошо. Иногда нужно говорить о том, что вам не нравится. Близнецы, вы будете общаться сразу же с несколькими бизнес-партнерами и, возможно, даже заблудитесь от непонимания того, чего вы хотите на самом деле. Ну, во всяком случае, нужно иногда от работы тоже переключаться и не обращать внимания на дедлайны. Это тоже немаловажно, так как отдых вам сейчас просто необходим. Раки, вам стоит сосредоточиться как раз-таки на одном виде деятельности, чтобы закончить все свои дела. Львы завтра будут просто сиять ярче всех. Ну и, конечно, вы будете оправданно ждать восхищения и комплимента от окружающих. Если вы их все-таки не будете получать, вы не обижайтесь на окружающих вас людей. В любом случае, они все-таки думают о том, как вы красиво и симпатично, просто не озвучивают. Если к этому относиться так, то, вероятнее всего, жить станет гораздо легче. Девы, вы будете завтра все анализировать, как налоговую декларацию. Одинокие люди будут расслабляться, понимая, что идеальных людей просто не существует. Весы, вы будете смотреть на окружающих и искать свой предмет воздыхания или свою музу. Даже при заказе кофе вы будете оглядываться по сторонам и думать о том, что подумают другие. Но иногда эти мысли тоже стоит отгонять. Скорпионы завтра будут загадочные и слегка, я повторю, токсичны. Ну, принимайте признание с видом «я так и знал, я знал, что я тебе нравлюсь». Стрельцы, вы будете влюбляться быстро и громко, хотеть быстро свободы, но обижаться, если партнер будет хотеть того же самого. Стоит все-таки зеркалить немножко окружающих вас людей. Козероги, вы завтра будете искать любовь и строить ее по графику, а неожиданная романтика вас будет раздражать, а одинокие будут замечать того, кто их смешит. Водолеи завтра будут максимально странными, эмоционально недоступными, и внезапно будете исчезать с котиком и философской мыслью. Возможно, даже на прощание будут отправлять какой-то мем. Но в любом случае, завтра их лучше не трогать. Рыбы завтра будут жить словно в романтическом фильме, придумывать свадьбу после лайка и обижаться на интонацию слова «понятно». Ну, если будете завтра листать какие-то видеоролики на просторах интернета, то вот этот вот тренд, где все говорят «понятно», сразу же выключайте просто интернет, иначе вас будет просто раздражать абсолютно все. Но лучше включитесь в работу. Ну, а если не получается, то сосредоточиться всегда помогут лучшие хиты мировой музыки на 103.8 FM. Всем желаю замечательного начала недели. И что самое главное, это чтобы она была продуктивной. Оставайся на 103.8 FM.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
3: Реклама на «Пульс радио».
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Велосипедист, готовься! 14 июня проект «Лето активных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин». Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина. 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания Travel Line.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
9: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
10: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
14: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим».
13: Твоя стихия.
12: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
16: Студенческая жизнь на максимум с Волготехом. Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте «Абитуриент Волготеха».
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Правительство при участии МЧС должно разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Доклад необходимо представить до 1 сентября. В Йошкар-Оле начнется благоустройство пешеходной зоны от улицы Воинов-Интернационалистов 26А до бульвара Ураева 9А. Инициатива местных жителей получила поддержку в

0: В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Проектом предусмотрены ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство детской и спортивной площадок, зоны отдыха, освещение и озеленение. Дополнительно на улице Петрова 20 старую хоккейную коробку заменят на современное спортивное ядро с искусственным покрытием. Работы ведутся на пешеходной общественной территории, сокращение парковочных мест не предусмотрено. В Йошкар-Оле стартуют конкурсы «Цветущий город 2026» и «Зеленый город» на лучшее цветочное оформление и вертикальное озеленение. Главный критерий работы — это тематика единства народов России. К участию приглашаются организации, ТСЖ, кооперативы, территориальное общественное самоуправление и жители города. Заявки принимаются до 15 июня. Подробности по телефону в Йошкар-Оле 42 33 60. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20, Йошкар-Ола.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Только в мае месяце мы начали радоваться на такому раскладу дел с погодой. Во всяком случае, сейчас она, ну, не то, что нас прям сильно радует, но хотелось бы, чтобы было потеплее. 17 градусов со знаком плюс за окном. Ночью ожидается, что будет всего лишь 10 градусов выше нуля, при этом облачно с прояснениями весь сегодняшний вечер. Завтра утром будет плюс 14, днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов, но в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ну, мы, конечно же, будем согреваться, несмотря на то, что погода вроде как не так уж сильно нас собирается радовать, но мы порадуем себя сами и останемся на 103.8 FM. Мы будем лучшие хиты мировой музыки слушать и поднимать себе настроение. С тобой в студии «Пульса» Резеда Нурмухаметова.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йешкар-Ола.
5: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йешкар-Ола.
6: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации, пропустить скрытые условия в договоре, самому вести машину.
7: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йешкар-Ола.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йешкар-Ола.
10: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йешкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре «На Луне». 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар «На Луне». Ленинский проспект, 11Е.
11: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
15: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
16: кирпич.
17: Правильно. У Васильича в Копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж Копеечка. 550101.
18: Рабочий день в самом разгаре. Нервы шалят. Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты Би-Юник. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с Би-Юник на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты Би-Юник. Запись в шкале 33-00-76.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон Виш-Короле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну что, овны, завтра у вас вырастет необходимость в составлении диеты. Да, возможно, вас даже заставит ваш фитнес-тренер. А если у вас его нет, то советую все-таки обзавестись, например, посетить фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113. Это находится рядом с Гумзовским кольцом. А записаться можно по телефону 55 83 18. Тельцы, вы завтра будете очень хотеть стабильности и десерта, ну и будете, конечно, ревновать свою вторую половинку даже к доставщику пиццы, а одинокие будут влюбляться в того, кто умеет комфортно молчать. Знаете, очень нравится, когда люди молчат, они такие загадочные, непонятно, о чем думают. Близнецы, переписываться будете сразу с несколькими коллегами по работе для того, чтобы решить разные вопросы, но завтра вам этого будет не нужно абсолютно, потому что стоит сосредоточиться хотя бы на каком-то одном вопросе, чтобы все-таки хоть что-то досделать. Также, раки, вы будете вести себя очень скованно, но вам стоит немножко раскрепоститься и все-таки стараться идти к своей цели. Если вы будете в зажиме в постоянном, вы ее никак не достигнете. Львы, вы завтра будете сиять ярче всех на свете. Будете ждать, конечно, от этого восхищения с комплиментами, как вам удается быть такими красивыми, но не всегда вы будете это все-таки слышать. Но, тем не менее, всегда думайте о том, что люди не озвучивают то, о чем думают. Поэтому, вероятнее всего, вам будут говорить комплименты молча, глазами. Девы, завтра день для анализа. Отношения будут с окружающими похожи на налоговую декларацию, в которых очень-очень-очень много подводных камней. Весы, вы завтра будете любвеобильны, возможно, даже флиртовать будете с каждым, кто вам встретится на пути. Не переживайте, все нормально. Главное, включайте трезвую голову и всегда смотреть на все со стороны. Скорпионы, завтра у вас будет просто день-загадка. Вы будете слегка токсичны также и принимать признание будете с таким видом, как будто, ну, я так и знал. Я знал, что я тебе нравлюсь. Стрельцы, завтра будет день влюбленности, тоже быстро и громко. В то же время будете хотеть свободы, да. Но обидитесь, если партнер захочет точно такого же. Всегда зеркальте поведение окружающих, во всяком случае, завтра всегда зеркальте. И не обижайтесь, если люди поступают так же, как вы, потому что может все оборачиваться против вас. Козероги, вы будете строить любовь по графику, а неожиданная романтика вас завтра будет раздражать. Соответственно, все вы должны предусматривать заранее. Одинокие будут замечать того, кто их смешит. Ну, знаете, чувство юмора тоже немаловажный фактор. Водолеи, вы завтра будете обладать странностью, эмоционально недоступными, и также внезапно будете исчезать с котиком и философской мыслью. Ну, а что тут плохого? Возможно, под конец дня даже и мему будете скидывать своим родным и близким. Рыбы, вы завтра будете жить словно в романтическом фильме, придумывать свадьбу даже после одного единственного лайка и обижаться на интонацию слова «понятно». Но во всяком случае, если так оно и будет, как говорят звезды, то если вы открыли социальные сети, и там вам попался ролик с этим нашумевшим трендом, вот где говорят «понятно», то сразу же закрывайте интернет, а то настроение испортится. Ну и, конечно, если все-таки закрыли интернет, а чем-то заняться надо, то обязательно включайте музыку на 103.8 FM и танцуйте, танцуйте, поднимайте себе настроение. А люди, окружающие вас, обязательно это увидят, и тоже у них поднимется настроение следом. Оставайся на 103.8 FM, с тобой в студии Резида Нурмухаметова.
2: скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
6: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
5: Твоя стихия.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Ешкарале 63-50-00.
8: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Ешкарале. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
9: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 770909.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
13: Студенческая жизнь на максимум с «Волготехом». Более 3000 бюджетных мест. Выбирай свой путь от ИИ-разработчика и менеджера до инженера и архитектора. Более 40 секций, клубов, творческих и общественных коллективов. Узнай подробности уже сейчас на сайте «Абитуриент Волготеха».
14: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: Велосипедист, готовься!
15: 14 июня проект «Летоактивных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
5: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
15: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12.00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
16: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
17: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
19: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
20: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Вообще плюсов много. Например, вот понедельник уже подходит к своему завершению практически. Многие уже завершили свой рабочий день, но из плюсов я могу сказать совершенно точно, что если вы сейчас находитесь за рулем или держите путь из пункта А в пункт Б, то пробок на дорогах нашего города практически нет. Небольшой затор присутствует на пересечении улиц Первомайской и Ленинской проспекта, строителей, машиностроителей, Ивана Крыли строителей и Ивана Крыли Баумана, но совершенно незначительные пробки. Дополнительную информацию всегда жду в мессенджере Макс по номеру телефона 8-917-711-25-25.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
2: Прохорова 45В.
1: Телефон Ешкарале 316-222.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
4: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
7: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Прибавь громкость. Добавь движение. Это Пульс-радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия Яши Дом. Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах на бульваре». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы на бульваре». Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
5: Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
6: Велосипедист, готовься!
7: 14 июня проект «Лето активных» приглашает всех на 11-й велопарад «Эвелин».
8: Хватай велосипед и приезжай на площадь Ленина.
7: 14 июня в 9 утра тебя ждут игры, развлечения, призы, а в 12:00 велопрогулка по городу. Партнер велопарада – компания «Travel Line».
9: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
10: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
11: Пора раздвинуть стены.
10: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты Be Unique. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс, музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с Be Unique на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты Be Unique. Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь. В рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Театр «Шкитана» в Советском районном Доме культуры. Сказка для всей семьи «Каша из топора». История о том, как смекалка и доброе сердце побеждают жадность. Приходите всей семьей за мудростью, смехом и отличным настроением. 4 июня, 10.00. Советский районный Дом культуры. Билеты в кассе и на сайте театра. Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр». Скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте. 0+.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 20.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Правительство при участии МЧС должно разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Доклад необходимо представить до 1 сентября. В Йошкар-Оле начнется благоустройство пешеходной зоны от улицы Воинов-Интернационалистов 26А до бульвара Ураева 9А. Инициатива местных жителей получила поддержку в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Проектом предусмотрен ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство детской и спортивной площадок, зоны отдыха, освещения и озеленения. Дополнительно на улице Петрова 20 старую хоккейную коробку заменят на современное спортивное ядро с искусственным покрытием. Работы ведутся на пешеходной общественной территории, сокращение парковочных мест не предусмотрено. В Йошкар-Оле стартуют конкурсы «Цветущий город 2026» и «Зеленый город» на лучшее цветочное оформление и вертикальное озеленение. Главный критерий работы – это тематика единства народов России. К участию приглашаются организации, ТСЖ, кооперативы, территориальные общественное самоуправление и жители города. Заявки принимаются до 15 июня. Подробности по телефону в Йошкар-Оле 42 33 60. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 10 градусов. Завтра с утра и днем в Ишкар-Оле облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 16.
2: Забыли о доступных авто?
3: Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оценка кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А, 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Говорят, любовь – это безумие. В Аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
2: Я просто хочу.

Когда ты меня забудешь, я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло. Когда ты меня забудешь, цветочки не вянься. Чувства смоются в луже, вы только по ним не гуляете.

Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устала. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону встал.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

все-все. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.